0: для аудитории старше 12 лет.
1: Страчателла, моцарелла, джелато.
2: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.

телерадиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: опасная ситуация.
1: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Страчателла, моцарелла, джелато.
3: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Вот это ухватил!
1: Ура! Купила! Мое!
2: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
3: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
4: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Отсоединяйтесь до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно с первого подхода.

0: 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Д-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Сергей Лазарев приобрел квартиру в Майами. Об этом прямо сейчас. Певец Сергей Лазарев купил недвижимость в Майами в элитном комплексе «The Floridian Condo», который расположен на побережье. Стоимость недвижимости составляет чуть больше 1 миллиона долларов. В доме, кроме бассейна, есть тренажерный зал, парковка, собственные причалы для яхт. Покупку якобы оформляли через агентство недвижимости старого знакомого Лазарева, Александра Бароева. Причем Бароев подтвердил информацию, а Сергей Лазарев и его пресс-атташе отказались от комментариев. У Лазарева интерес собственной недвижимости в Майами появился еще несколько лет назад, когда певец ездил отдыхать в США. На этом все. Услышимся.
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Страчателла, моцарелла, джелато.
5: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
6: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23 56 20.

Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Партнер выпуска — компания «Адварис». 10 августа в Ставрополь малооблачно, дождь с грозой. Днем воздух прогреется плюс 27, вечером плюс 21. Ветер западный до 7 метров в секунду. 11 августа в Ставрополе переменная облачность, местами дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 19. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде. Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soyuz S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АО «Т-Банк».
8: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
9: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
10: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационной технологии и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS77.
11: Не ставь автомобиль в гараж, пока нет топлива. Отгони его лучше на покраску или полировку в «Автомонстр». 8-903-413-60-67.
12: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23-56-20.
13: У вашего ребенка или у вас снижается зрение? Пройдите обследование всей семьей в глазной клинике «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение детей и взрослых. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Лето. В офисе плюс 20 от сплит-системы, но дышать нечем. Через полчаса лес, кислород и подогреваемый бассейн под открытым небом. Эко-точка. База отдыха в нескольких минутах от города. Глэмпинг на природе, баня, беседки и просторный шатер для ваших торжеств. Территория, где лето становится отпуском, а не духотой. Эко-точка. Природа ближе, чем кажется. Село Татарка, улица Пригородная. 8-962-07. 17, 23, 26.

0: вечере на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Всем прекрасного начала дня и начала этой рабочей недели.
3: Как отдохнул?
2: Да я не отдыхал.
4: Не отдыхал вообще?
2: Да кому оно надо отдыхать?
4: А почему не отдыхал?
2: Я пытался работать. То есть я и не работал, получается. А что же я делал-то?
4: Ничего не получилось, да? Ничего не вышло? Не в этот раз?
2: Да нет, слушай, в принципе, все было неплохо. Погодка радовала, сделал пешую прогулку.
4: А себе, надеюсь?
2: Ну, конечно.
4: Или заставил кого-то. В общем, 4 часа мы с вами, 2 гороскопа. У нас ожидается рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями. И игрушка «За приставы и каперов. Скорость звука» сегодня сыграем. Ватафакты в двойном размере, горячие новости, все это впереди. Как обычно, начинаем с рубрики «Есть повод» на 10 уже августа 26 года. Понедельник, день попутного ветра.
2: Кто такой Попут и почему у него есть ветер? Хотелось бы узнать.
4: День заботливого мужа сегодня.
2: И заботливый муж такой говорит: мне все равно, делай, что хочешь.
4: Всемирный день льва. World Lion Day, так и называется. 13 лет как празднуется.
2: Поздравьте своих львиц тоже.
4: День харизматичных личностей сегодня. Харизма.
2: Ну, не празднуем.
4: День гиревого спорта.
2: Ничего себе, поднимите 2-3 гирьки.
4: Так, а день долгих проводов сегодня еще у нас, что тоже прикольно.
2: Это получается, гости не уйдут сегодня, потому что вы же долго провожаете.
4: Международный день биодизельного топлива сегодня.
2: Это что? Это что-то из вашего?
4: Так, смотри, у меня два варианта. Либо какое вы топливо, либо какой вы спортсмен.
2: Слушай, а помнишь, мы однажды обсуждали, и я сказал, что этот день будет. Какой вы ветер? Муссоны мы обсуждали, еще какие-то.
4: Как будто бы больше мы и не знаем. Давай, каким спортсменом вы с утра себя ощущаете?
2: А, какой вы спортсмен.
4: Конечно.
2: Отлично.
4: Ну, пора бы. Кто к спорту не приобщен, так прямо сейчас можно немножечко к нам приобщиться к голосовым сообщениям в чат мобильного приложения Рекорда, записать, какой вы спортсмен.
2: Сейчас, я шахматист, Е2, Е4.
4: Убил. Вейкаперы, погнали.
1: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 10 августа, прямо сейчас.
2: Овны, инструкция поможет вам разобраться в диком количестве информации, которая на вас сегодня свалится.
1: Тельцы, сегодня вам придется очень постараться, чтобы урвать себе хоть минутку покоя.
2: Близнецы, сегодня опасность лишиться крыши приобретет угрожающий характер.
1: Раки, сегодня вас, возможно, будет беспокоить некоторое событие, свершившееся уже довольно давно.
2: Львы, вы, возможно, стоите на пороге какого-то весьма сложного решения. Гляните назад, еще есть время все изменить.
1: Девы, сегодня на вас могут напасть непрошенные гости.
2: Весы, единственным островком спокойствия сегодня будет для вас оставаться самим собой.
1: Скорпионы, сегодня вам не стоит быть излишне подозрительным.
2: Стрельцы, сегодня вы, возможно, почувствуете себя рабом ваших планов.
1: Козероги, члены вашей семьи тоже люди, иногда нуждаются в свободе действий.
2: Водолеи, сегодня начнет сбываться то, на что вы так долго надеялись.
1: А рыбы, сегодня вы вполне способны на оптимизацию трудовой деятельности. Всем хорошего дня, друзья.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
3: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дворец». Сергей Лазарев приобрел квартиру в Майами.

0: ты там прямо сейчас. Певец Сергей Лазарев купил недвижимость в Майами в элитном комплексе The Floridian Condo, который расположен на побережье. Стоимость недвижимости составляет чуть больше 1 миллиона долларов. В доме, кроме бассейна, есть тренажерный зал, парковка, собственные причалы для яхт. Покупку якобы оформляли через агентство недвижимости старого знакомого Лазарева, Александра Бароева. Причем Бароев подтвердил информацию, а Сергей Лазарев и его пресс-атташе отказались от комментариев. У Лазарева интерес собственной недвижимости в Майами появился еще несколько лет назад, когда певец ездил отдыхать в США. На этом все. Услышимся.
1: Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exceed TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exceed Center Dvaris объявляет финальную распродажу на последние Exceed TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: И куда поедем этим летом?
2: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АО «Т-Банк».
6: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-400. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь. Телка.ру.
7: Страчателла, моцарелла, джелато.
8: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8905-054-2222.
9: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8800 222 0770.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Напоминаем, что ваши голосовые сообщения ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Сегодня какой же вы спортсмен? Расскажите нам этим утром. Мы же представляем, фантазируем, да, можно и не являться спортсменом, но голосовое записать в чат мобильного приложения Рекорда, а почему бы и нет?
2: Может быть, заодно для себя что-то новое откроем и уйдем в этот спорт.
1: Да, пока к новостям. Тюрьма лечит СДВГ и думскроллинг.
2: Да, согласен.
1: Американец, в общем, провел в тюрьме 4,5 месяца, немного, да, и обнаружил позитивный эффект от заключения своего. По словам экспериментатора, да, так его уже назвали в сети, он внезапно обнаружил, что способен долго концентрироваться, читать большие тексты, глубоко размышлять без постоянного желания отвлекаться как-то. После освобождения эффект на какое-то время сохранился даже. Мужчина гулял без телефона, почти не интересовался соцсетями. Короче, в общем, проводил время, наблюдал и так далее. Затем ему попался в руки телефон, и все опять пошло по новой. Он говорит: ну, ребята, ну реально, это действительно плохо. Я побывал 4,5 месяца без этих всех гаджетов, и мне лучше.
2: Надо всем в тюрьме посидеть, то он на это намекает, что ли?
1: Нет, я просто, если избавиться от телефона, то видишь, даже может что произойти позитивно.
2: Но еще бы ему было не до... Что это такое? Не до телефона. Он все 4 месяца ходил, оглядывался, спал очень чутко. Делал заточки с зубной щетки.
1: Может быть, он забыл, какой-нибудь план опять рисовал, там, как ограбить банк. Там,
2: да, наверное.
1: Поэтому было не до телефона. А потом, когда гаджеты пригодились, он такой: о!
2: Шахматы сделал.
1: Рилсы.
2: Да, такой. Так можно же в интернете посмотреть, как ограбить банк. Он первый раз там и смотрел через нейронку.
1: Ну, вообще, задумка интересная. Я думаю, к следующему лету, а может быть, уже открыты вот эти лагеря различные, где у тебя гаджеты забирают, да, и скажут: давай-ка, картошку сажай.
2: Слушай, ну это прикольно, когда тебя отлучают от телефона, но это не заключение в тюрьме.
1: Да.
2: Ты ж туда за что-то попал.
1: Нужно просто сдать телефон.
2: Да.
1: Постараться.
0: Вейкаперы.

0: Рекорд. Новости.
1: Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев призвал добиться безоговорочной капитуляции Киева вместо перемирия с Украиной. Депутат также предложил отвергнуть инициативы Турции о моратории на боевые действия, заявив, что временное прекращение огня даст ВСУ возможность восстановить силы. Сербия готова помогать Украине на пути к вступлению в ЕС, заявил Вучич после встречи с Зеленским в Белграде. По словам Зеленского, Сербия также решила выделить 2 миллиона евро на поддержку украинского энергетического сектора. Мошенники начали создавать поддельные сайты, имитирующие сайт Центробанка России, заявил депутат Госдумы Антон Немкин. По его словам, злоумышленники убеждают пользователей, что на их имя якобы оформили кредиты, после чего предлагают взять новые займы для защиты денег. На самом деле полученные средства переводятся мошенникам. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов 52 рубля с 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В Ленте.

0: мы обсуждаем этим утром, какой же вы спортсмен, тем более в день-то спорта, да? Поэтому давайте послушаем ваши голосовые сообщения. Вот с Макса мы и начнем.
1: Всем привет, всем доброе утро. Слушайте, я с утра, наверное, спортсмен, который играет в бильярд. Хожу что-то непонятно чего вокруг стола, не понимаю, что делать, и только через какое-то время начинаю просыпаться и заниматься своими делами.
0: Они реально такие вот ребята, которые ходят такие, так, свояк забить или об свояка?
2: Это если русский бильярд.
0: Если русский бильярд.
2: Тогда очень много бильярдистов.
0: Я думаю, они ходят, еще вспоминают, так, мои, значит, полностью цветные или с полоской, если и пул.
2: Каких больше, те и мои. Говорю, так вот каждый второй бильярдист такой, хоть что-то шарами.
0: Классно, классно. Хорошо, Ленуська записала голосовое, послушаем ее.
3: А может, я бегу?
4: Доброе утро. Я, конечно, шахматистка, потому что я на любой ход соперника отвечаю матом.
2: Жестко.
0: Все просто и понятно, Кристик.
5: Я сегодня спортсмен по названию Гребец, а точнее Гребчиха. Энергичная, позитивная. Грибу на работу. Надеюсь, грибут все остальные. Будем разгребать насущные дела. И все у нас получится. Хорошего дня и доброго вечерочка.
0: Доброго вечерочка.
2: Ну тут всем главное не огрести на работе еще.
0: Да, то мы все будем грибцы. Ленуська к нам вернулась.
3: А может, я бегун, спринтер. Допустим, сегодня я перед работой успела побегать. Не забывайте, кстати, утюги выключать.
0: Вот сейчас полстраны, представляешь, полицейский разворот. Утюг, плойка, что
2: это,
0: там еще?
2: Ничего себе, это с утра еще кто-то гладит. На это есть время.
0: Ты только этому удивился, да?
2: Я очень сильно этому удивился.
0: Алешенька, сынок.
6: Доброе утро, парни.
0: Привет.
6: А я йог. Йог и встать не могу.
2: Йог, макарек.
7: Вейкаперы. На рекорд.

0: Партнер выпуска – компания «Адварис». 10 августа в Ставрополь малооблачно, дождь с грозой. Днем воздух прогреется до плюс 27, вечером плюс 21. Ветер западный – до 7 метров в секунду. 11 августа в Ставрополе переменная облачность, местами дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 19. Ветер западный – до 10 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exceed TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exceed Center Dvaris объявляет финальную распродажу на последние Exceed TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soulis S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АО «Т-Банк».
10: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23-56-20.
11: Автомобили Белджи у официального дилера Артекс Групп.
12: Артекс Групп.
11: Старомаревское шоссе 42, 886-52-978-108.
13: Белджи. Надежность в движении.
14: Идеальное лакомство существует. Встречайте новинку от МКС. Протеиновое мороженое «Актив Милк». Не просто десерт, а полезный перекус. Для фигуры, мышц и микрофлоры. Белок, пищевые волокна, лактулоза и настоящее наслаждение. Хватит выбирать между вкусом и пользой. Попробуйте мороженое «Актив Милк» от молочного комбината «Ставропольский».
15: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
16: ИП «Осипян» Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.

0: Вейкаперы представляют InvestFuture с Кирой Юхтенко. Для тех, кто инвестирует или только собирается.
1: Всем привет! На связи Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. И давайте за несколько минут мы пробежимся по главным финансовым новостям этой недели. Начнем с Центробанка. Регулятор опубликовал резюме июльского заседания по ключевой ставке. И если коротко, то инвесторскую эйфорию несколько остудили. Да, ставку в июне неожиданно для всех снизили до 14%, вы помните. Но быстро двигаться дальше ЦБ не готов. Причина банальна – инфляция. Главным сюрпризом стал рынок топлива. Цены на бензин в июне-июле разогнали общую инфляцию до 6%. Из-за этого ЦБ повысил прогноз на этот год до 6-7%. Теперь среднюю ставку на 26-й ждут около 14%. 14,5%, а к целевым 7,5-8,5% мы вернемся только в 2029 году. Ждать надо долго. Снижать ставку будут крайне осторожно, тем более, что прогноз по росту ВВП на этот год аналитики ЦБ тоже подрезали. Теперь он между 0% и 1%. Теперь про нефть. После бурных движений на этой неделе рынок немного успокоился, но расслабляться рано. Любые новости с Ближнего Востока мгновенно отражаются на котировках. Brent пытается расти к $83 за баррель, но если смотреть на статистику за всю неделю, котировки теряют около 8%. Это все из-за переговоров Ирана и Омана по проходу через Ормузский пролив. На этом фоне США в июле впервые с 1985 года вообще прекратили импорт нефти из Саудовской Аравии, переключившись на Венесуэлу. Для России это суета в плюс. В июле нефтегаз Газовые доходы бюджета подскочили до 934 миллиардов рублей. Это максимум за год, пусть и ниже прогнозов аналитиков из Рейтер аж на 300 миллиардов. Июльская добыча в РФ тоже выросла на 100 тысяч баррелей в сутки до 9 миллионов. Так что за каждым новым нефтяным заголовком инвесторы очень внимательно следят.
0: InvestFuture на Радио Рекорд.
1: Кстати, о рубле. Несмотря на высокую ставку, национальная валюта продолжает слабеть. Доллар за два месяца подорожал на 10 рублей, превысив на внебиржевом рынке отметку 82. Аналитики из инвестбанков называют это нормализацией после аномально крепкого курса. А причин тут много. Brent в июне падало до $71, экспортная выручка снизилась на треть, ну а импортеры увеличили спрос на валюту на 24%. Сюда добавьте дефицит юаней, поднявшие межбанковские ставки до 9% и рост импорта бензина после атак на наши НПЗ. Поэтому валютный рынок остается главным источником неопределенности для инвестора. Еще одна важная точка недели – это, конечно, сезон отчетов. Компании начинают раскрывать результаты за первое полугодие. Уже отчитались Ростелеком, Юнипро и ТГК-1. Впереди отчет от Т-технологий и X5. Инвесторы следят, как бизнес выживает в эпоху дорогих денег. И выживают, к сожалению, не все. На рынке гремит дефолт Евротранса по облигациям, из-за которого акции компании обвалились на 11%. Вдобавок еще и бизнесу слегка закручивают гайки новыми правилами, хотя для клиентов они скорее в плюс. С 1 августа ЦБ взял под контроль рассрочки, запретив скрытые комиссии, а с октября маркетплейсы начнут штрафовать за необоснованные блокировки продавцов. Но если смотреть на рынок в целом по итогам недели, то картина интересная. Индекс Мосбиржи пытается прорвать уровень сопротивления в 2300 пунктов, но пока как-то слишком робко. Помогают рынку слабый рубль и приток дивидендов от Сбера и Транснефти, которые инвесторы спешат вложить обратно. Но свободные деньги на выкуп просадок у людей рано или поздно закончатся, а фундаментальных причин для роста пока что маловато. Все будет зависеть от дальнейших цен на нефть и данных по инфляции, так что за ценниками на заправках и графиком индекс сейчас одинаково пристально следят и водители, и инвесторы. Но у меня на сегодня все. На связи была Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. Услышимся ровно через неделю. Пока-пока.
0: InvestFuture. Каждый понедельник в вейкаперах на рекорде.

0: Стас Рыжий.
1: Ну, не совсем в этом составе, но доброе утро. 8.00 в Петербурге по московскому времени. И в этом часе игру не пропускайте.
2: Слушайте, ну, ментальное присутствие никто не отменял.
1: Моментальное.
2: Кофе на ментальном молоке. Такое существует вроде как.
1: Это у тебя в офисе должна быть корова. Кофе на моментальном молоке.
2: Ну, я ничего не дам. Я как бы присутствую, но меня здесь нет.
1: Это когда корова поработала, у тебя уже такая, нет, мне нужна 13-я зарплата.
2: Представляешь, просто если написать на кружке молоко. Да, оно там есть, но ты же не докажешь, что оно нет.
1: Не знаю. Про игрушку не забывайте в этом часе, как говорили ранее. Устанавливайте мобильное приложение рекорда. Очень даже пригодится, если вы прихотите и в прямой эфир попасть тоже.
2: О, да.
1: Пока.
2: Я всегда радуюсь.
1: Я под стол загляну, подождите.
2: Я не настолько радуюсь.
1: Итальянец едва не выбросил выигрышный билет на 1 000 000 евро. Представляешь?
2: О, порфаворе.
1: Порфаворе. Недавно это произошло. Мужчина решил, что проиграл, увидев надпись «Не подлежит выплате». Это было написано на билете, да? Но оказалось, что выигрыш просто нельзя забрать в этом киоске. Вот и все. Спасать билет пришлось компании по вывозу отходов. Они отследили его до свалки и нашли. Они вернули билет на 1 000 000 евро.
2: Гражданину, который...
1: Гражданину, конечно. Но я думаю, гражданин как-то отблагодарит.
2: Я думаю, там такая простава должна быть. О, челик, давай.
1: Не было никогда, да?
2: Ну, ты выиграл лям. Будь добр, соточку тысяч потратить на то, чтобы пацанам устроить банкет. Каждому по мобиле.
1: Меня здесь дважды удивили иностранцы. Лично меня. Это то, что он выбросил билет, да, не дочитав все условия. Хотя все совпало, остальное, да, пойдет. Он же цифры сверил. Такой, все, я победитель. И второй момент, что вот обслуживающая компания, вот эта, которая возила мусор, помогла ему, действительно, говорит, отследили путь и так далее. Удивили.
2: Ну, тут одно из двух. Первое, либо это сознательность людей, которые работают.
1: Либо
2: боязнь, правосудия.
1: Какого?
2: То есть он же может подать в суд на то, что компания не пошла ему. Ну, я их законов не знаю, возможно.
1: Да, ну, вряд ли, ты же сам выкинул этот билет, он же сам это понимал. Просто он обратился, он уже думал, что ничего не случится.
2: Я тебе напомню одну вещь. Я продала квартиру под воздействием ментальных сил. Инопланетяне заставили меня. Это было 4 года назад. 4 года назад я была сумасшедшая.
1: В общем, не это будем обсуждать, а иностранцев. Вот о чем мы говорим. И сегодня тема обсуждения. Чем вас удивляли иностранцы? Вот тебя чем удивляли иностранцы?
2: Присутствием. Не, один из иностранцев, я знал, что он с какой-то европейской страны, да. Идеальным знанием русского языка. Он говорил не докопаться. Я говорю, он очень просто похож вот на европейца. Так. Нет. Вот он
1: выучил,
2: есть.
1: Выучил, да?
2: Просто вот знает, представляешь?
1: Будем обсуждать, друзья, чем вас удивляли иностранцы. Может быть, в их стране, может быть, в нашей стране. Везде, где вы их встречали, пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: А мы обсуждаем, чем вас и как, самое главное, удивляли иностранцы. Вот какая история. И есть история интересная, это Андрей Кош 73, самая пикантная, из которых я нашел на данный момент. Стас, тебе понравится. Работаю так. В такси, говорит, один год у нас в городе проходил чемпионат мира по хоккею с мячом. Так вот, приходит заказ от одного бара до отеля на другом конце города. Сели двое из Норвегии. И на ломаном английском объяснили мне, что они сначала хотят в стриптиз, а уже потом в отель. Как я их понял. Сам не знаю, но понимал как. Из стриптиза они вышли. Спустя час, видимо, ждал Андрей. И всю дорогу спорили о размере груди девушки, которую там увидели. Так. Один говорил, что груди большие, второй говорил, что груди маленькие. Small tits.
1: После чего он... после чего он сказал, давайте вернемся, посмотрим.
0: Да, мы не поняли, давайте-ка еще разочек. Ну, интересная история, да? Перед чемпионатом мира 2018, пишет наша слушательница, футболу думала, что самыми пьющими иностранцами будут англичане. Как же я офигела, когда в первый же день турнира увидела, как на одной из летних веранд сидело около 20 шведов, подтягивающих пенное. Ну, 20 шведов не так много.
1: Да, было как-то время, когда к нам пришли 20 шведов. Не так уж и страшно.
0: Когда-то их и больше приходило.
1: Да, тоже с ведрами какими-то на башках вот это вот там что-то там хотели.
0: Граф Чесночников рассказывает, один полиглот, француз, на заводе в Калуге, на 8 языках разговаривает, не в совершенстве, но довольно-таки хорошо, зато с испанцев ржал, научил их русским ругательным словам, вот, они потом задолбали на матерном здороваться со мной же.
1: Это кто тогда рассказывал, что иностранцы некоторые, которые умеют говорить по-русски, что они используют маты, не как маты, а как вот связующие слова, это же, ну, это прекрасно.
0: Наши рассказывают только сам мат, да, но не объясняют, как его использовать.
1: Конечно,
0: это же целое
1: искусство. Там же производные могут быть, словосочетания целые.
0: Конечно, там же нужно придумывать иногда, чтобы удивить всех, и коллег в том числе.
1: Да, есть же состав, ну, короче, надо открывать курсы.
0: Это целая культура, на самом деле. Действительно, русские поэты, умеющие это делать.
1: О, это, конечно.
0: Там у Пушкина, почитайте, есть отдельный сборничек.
1: Могуч и богат русский язык.
0: Как теперь тяжело сдерживаться, да?
1: А хочется, как бы сказать, от души.
0: Продемонстрировать вот эти таланты, да?
1: Это да.
0: Друзья, обсуждаем, чем вас удивили иностранцы, удивляли ли вообще. Пишите эти истории в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дворец». Сергей Лазарев приобрел квартиру в Майами. Об этом прямо сейчас. Певец Сергей Лазарев купил недвижимость в Майами в элитном комплексе «The Floridian Condo», который расположен на побережье. Стоимость недвижимости составляет

0: составляя чуть больше 1 миллиона долларов. В доме, кроме бассейна, есть тренажерный зал, парковка, собственные причалы для яхт. Покупку якобы оформляли через агентство недвижимости старого знакомого Лазарева, Александра Бароева. Причем Бароев подтвердил информацию, а Сергей Лазарев и его пресс-атташе отказались от комментариев. У Лазарева интерес собственной недвижимости в Майами появился еще несколько лет назад, когда певец ездил отдыхать в США. На этом все. Услышимся.
1: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте STL MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Д-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soyuz S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Страчателла, моцарелла, джелато.
7: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
9: Прохлада всегда, комфорт надолго. Жара снаружи, свежесть внутри. Кондиционеры «Климатстав» не подведут даже в самый зной. Живи с комфортом уже сейчас. Закажите установку кондиционера и прокладку трассы на стадии ремонта уже сегодня. Консультация, продажа и монтаж кондиционеров. Скидки при заказе от 2 штук. «Климатстав». Прохлада, которой доверяют. Звони скорее. Подробности по номеру 8-962-300-30-15. Акция действует до 31 августа 2026 года.
10: У вашего ребенка или у вас снижается зрение? Пройдите обследование всей семьей в глазной клинике «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение детей и взрослых. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: телефону 49 49 91. Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь. Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
1: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
2: Автомобили Белджи у официального дилера Артекс Групп. Артекс Групп. Старомаревское шоссе 42. 8-86-52-978-108. Белджи. Надежность в движении.
3: Впервые в Ставрополе. Живая музыка симфонического оркестра в свете 3000 свечей под открытым небом от Люмисфера. 15 и 29 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
4: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ. Гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.

0: сейчас нужно? Просто необходимо открыть мобильное приложение Рекорда и написать туда слово «игра», если вы хотите забрать приз от вейкаперов, конечно же, и оказаться в прямом эфире. Приветы передать коллегам, приветы передать семье, самому побывать в эфире и сказать: «Я был в эфире Радио Рекорд».
1: Да.
0: А, ждем.
1: Попросить чего-нибудь. Помогите.
0: Да, помогите. Пока обсуждаем. Обсуждаем иностранцев, которые вас как-то удивили. Да, вот Руслан прислал нам голосовое сообщение. Нас это радует. Голосовые слышим, сразу ставим в эфир.
2: Добрый день, Рекорд. Иностранцы меня удивили, когда они сошли, была остановка, сошли с вагонов зимой и начали купаться в снегу на перронке. А на этой перронке ходят собачки тоже. В туалетик.
0: Куда-куда?
1: В туалетик.
0: В туалетик. Красава, Руслан. Хорош, спасибо тебе. Поехали дальше. Александр рассказывает. Всем привет. На этих выходных получал удостоверение промышленного альпиниста. Надо было принести две фотографии, 3x4. Один иностранец принес свои семейные альбомные фото. Удивил всех, особенно инструктор. Выбирайте.
3: Вот это я маленький, вот это с мамой, если хотите. Хотите с богатым, мы вдвоем будем работать.
0: Так, у нас в бригаде, Андрей рассказывает, работают иностранные специалисты из Индии. Так вот, моясь в душе, они не снимают нижнее белье с носками вообще никак. И стирают их прямо на себе. Всем, говорит, хорошего дня. Удобно, удобно.
1: Слушай, для них, в принципе, чистая проточная вода, как бы, ну, явление. Будь добр.
0: Я учился в Институте международных связей, рассказывают нам, и к нам приезжали японцы по обмену опытом. Так они удивили тем, что у них вся поездка была чуть ли не по минутам распланирована. Но мы, русские студенты, сломали их планы.
1: У японцев все четенько. Факт, который, наверное, уже звучал, что в Японии, если поезд опоздал,
0: так,
1: да, и ты из-за этого опоздал на работу, то вокзал официально выдает тебе бумагу, что ты опоздал по их вине, чтобы тебя не наказывали на работе. Там все поминутно расписано. Красавчики!
0: Татьяна пишет, до 22 года была в Риге, Латвия, и как же я удивилась, когда поняла, что большинство латышей говорят на русском. Как ни пыталась перейти на английский, чтобы попрактиковать, бесполезно. Видят, что русские упорно говорят с тобой на русском.
1: Боятся. На всякий случай учат.
0: Так, поехали дальше, что у нас еще есть. Мне нравится, Дмитрий рассказывает, культура многих иностранцев, которые к нам приезжают, а культуру свою оставляют дома. Это где же, интересно? Где же что-то произошло? Нужны подробности от тебя, Дмитрий.
1: Да, многие же такие есть.
0: Розовый Кусь нам рассказывает. Розовый Кусь.
1: Галочку ставлю на
0: правильно. 5 лет прожил в Майами. Удивили афроамериканцы, когда узнавали, что я русский, относились как к своим и всегда хотели меня угостить. Интересно, вот этого
1: за добро. Уважают.
0: Возможно. Мы тоже рэп, что ли? За рэп, что ли?
1: Мы знаем, кому спасибо. Тимати, спасибо тебе, что съездил, прославил. Вейкаперы.

0: Рекорд. Новости.
1: Для осужденных по уголовным статьям, находящихся за границей, ведут ограничения, включая заморозку счетов в России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, таким гражданам также ограничат получение государственных и муниципальных услуг онлайн, регистрацию в качестве ИП и самозанятых, использование электронной подписи, заключение сделок по доверенности и ряд других действий. Российские туристы во Вьетнаме столкнулись с массовыми проверками на наркотики. В Дананге полиция в рамках крупной операции останавливает прохожих, проверяет дома, пансионаты и гостиницы и требует сдавать анализы в присутствии правоохранителей. По данным СМИ, за сутки тестирования прошли около 1300 человек. 87 из них дали положительный результат. Международная федерация скейтбординга и роллер-спорта отменила ограничения для российских спортсменов. Теперь они смогут выступать на международных соревнованиях под российским флагом и с использованием государственной символики. Кроме того, Российская федерация признана единственной организацией, представляющей Россию в Международной федерации. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Рекорд, реклама. Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах. Лента.
9: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
13: Дэнс лето!
14: На рекорде. Лето!

0: Новые каперы на рекорде. Скорость звука.
1: Ну, вот такая сейчас будет. И будет для Сергея. Сережа, привет.
2: Новые каперы, очень рад вас слушать.
1: И мы очень рады слышать тебя, Сергей. Из какого ты города?
2: Я из города Дмитров, Московская область.
1: Круто, Сереж, мы здесь обсуждаем иностранцев, которых мы встречали и чем они нас удивляли. У тебя есть история какая-нибудь?
2: Иностранцы? Ну, работал, так, выходила иногда в Индии с рабочими. Очень интересные люди, очень отличаются от нас.
1: Я понял, вы с депутатом созвонились, Сергей.
3: Знаешь, как будто
1: интересные люди отличаются от нас.
3: Есть что рассказать, такой, так, здесь...
2: Менталитет другой у них.
3: Такой, так, здесь они кобру съели, там это вообще нельзя рассказывать. Там я виноват.
2: У них очень приторная еда.
1: Вот, вот, уже интересно. Сереж, ну ладно, не про это. Играть будем сейчас. Игрушка у нас называется «Скорость звука». Музыкальный редактор испортил как-то композиции, да, исковеркал их, а тебе нужно отгадать, что же это за композиция. Название сообщить нам, либо самого исполнителя, либо пропеть эту композицию. Их всего три. Если одну угадываешь, то приз твой. Правила тебе понятны?
2: Очень понятно.
1: Все, тогда поехали. Слушай внимательно первую композицию.
2: Группа «Мода», «Антвай Полицай».
1: Ну, драйфир, бригадир, конечно же.
3: Хорош.
2: Да, из 90-х.
1: У Стаса на звонке стояла.
3: Вообще, я до сих пор ее иногда возвращаю. На определенных друзей ставлю.
1: Ну классно, сразу с лету. Сереж, мы тебя поздравляем. Приз твой от твоих каперов и Радио Рекорд. Можешь привет передать кому хочешь.
2: Не знаю. Всем привет, особенно вам. Очень позитивное утро всегда у вас. Всегда вас слушаю.
1: Ну, на это...
2: Просто заряжает энергией на целый день.
3: Ну, спасибо.
1: Круто, спасибо. Нам нравятся отзывы онлайн, когда вы нам говорите. Очень приятно, аж сердечко греет. Вейкаперы, ловите у нас игры и розыгрыши, и призы. Ой, не знаю, что еще сказать.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Партнер выпуска — компания «Адварис». 10 августа в Ставрополь малооблачно, дождь с грозой. Днем воздух прогреется до плюс 27, вечером плюс 21. Ветер западный до 7 метров в секунду. 11 августа в Ставрополе переменная облачность, местами дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 19. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде. Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте STL MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
5: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
6: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. Шесть озер.
5: Дим, отвези меня сюда.
7: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
8: Автомобили Белджи у официального дилера Артекс Групп. Артекс Групп. Старомаревское шоссе 42, 8 86 52 978 108.
9: Белджи. Надежность в движении.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Это лето будет жарким.
13: Это лето будет ярким.
14: Сливочным, приятным.
15: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
14: Пломбир крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».

0: Мы продолжаем обсуждать иностранцев, которые как-то вас удивили, да, что происходило, что они творили, что делали. Конечно же, ваше сообщение в приоритете. Итак, Сергей рассказывает. Отдыхали в Египте. По соседству в отеле отдыхала пожилая пара из Германии. Они никуда не ходили, проводили все время у бассейна при отеле. Дедуля все время с пенным смузи и вроде бы ничего плохого, но бабуля всегда была только в нижней половине купальника и ходила, загорала с таким видом, как будто она голый король. А выглядела это, будто у нее спереди висят два пустых рюкзака.
1: Такой, идешь такой, а что ты знаешь о бобрах конкретно? Ну, а хвосты у них такие интересные.
0: Бабуля, да, такая? Да, а что ей терять, правильно? А, ничего, уже не стесняется.
1: Как шторки закатала такая, знаешь.
0: Об этом можно рассуждать вечно. Да, поехали.
1: Вообще, в принципе, пожилая немецкая пара.
0: Кот Котов прислал нам голосовое.
2: Всем привет. Прикольно было, когда мне показывали негры, как они на море загорают. И это реально круто. Они загорают.
1: Видимо, загорели.
0: Возможно. От Данилы голосовое сообщение.
3: Участвовал в стройке Крымского моста. Когда устанавливали арки, к нам приехали, ну, со всего мира помогать. Бельгийцы, когда увидели, как наши ребята работают с кувалдой, с арматурой, подняли пальчики вверх и кричали: «Оу, Russian Power! Russian Power! Good, good!»
0: Russian Power! Good, good! Good, good. Я буду так здороваться теперь. Меня будут спрашивать.
1: Надо футболку теперь такую сделать.
0: Russian Power, good, good, good. Хорошо. Поехали дальше. Так, работал на стройке. Слезы Москвы нам рассказывает. Пригнали китайцев. Кроме риса, у них из еды ничего не было. Крысы на стройке пропали через неделю. Местный пес от охранников не отходил ни на шаг, так как было две попытки его съесть. Реально. На полном серьезе. Здесь нет никаких эмодзи, ничего. Слезы Москвы нам рассказывает.
1: Да, представляешь, идешь такой по стройке. Говорит, слушайте, а почему у вас там 9 китайцев едят плов? Он говорит, странно, вчера их было 10 и рис.
0: Чернее шутки еще сегодня не было.
1: Было там про тех, кто загорает, вот эти вот ребята.
0: Друзья, обсуждаем иностранцев, чем они вас удивили. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети. Вейкаперы.

0: вот она, опасная ситуация.
1: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс, я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
4: Вейкаперы!
5: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Оказывается, среди всех изученных приматов люди спят меньше всего. В среднем около 7 часов в сутки.
2: А? Изученных кого?
1: Приматов.
2: Приматы? Куда нас примотали?
1: А, мы спим меньше всех.
2: Грусть.
1: Печаль, тоска. В романе Вернера фон Брауна «Проект Марс. Техническая история», так он звучал, и написан был аж в 1949 году, рассказывается, как в ходе колонизации землянам Марса было обнаружено, что на планете уже есть высокоразвитая цивилизация, а лидера марсианского правительства звали Илон.
2: Ого! Слушайте, мы давно уже знаем, что на Марсе все есть. Там и женщина с тремя грудями, и вот этот, как его...
1: Это тот фильм, да? С Шварценеггером.
2: Да, вспомни все. Вот этот отросток у человека, который... Я ждал тебя!
1: Да, главное, чтобы вентиляция там работала.
2: Конечно. Ну, нет, мы же знаем, там нужно просто приложить руку, и там запустится процесс запуска кислорода.
1: Ну, в общем, интересный фактик, да? 49-го года книга. В общем,
2: забавно. Это пророчество. Илон, давай уже быстрее.
1: Змеиный яд, как правило, неэффективен при проглатывании. Вот что известно. Чтобы вызвать повреждения в организме, он должен попасть в кровоток. Но, я знаю, мне знакомые МЧСники рассказывали, что ни в коем случае отсасывать яд нельзя, потому что микроранка во рту, микроранка
2: да?
1: будет где-то в организме вдоль там кишечника и так далее, яд сразу попадает в кровоток, и все. И уже вместо одного человека, которому сложно помочь, да. появляются два человека, которым сложно помочь.
2: Если ранок во рту нет, тогда сплевывайте.
1: А вообще нельзя, сразу вызываешь МЧС, скорую, кого угодно, чтобы быстрее доставить пострадавшего.
2: Шамана, серпентолога, Гарри Поттера, Волан-де-Морта, всех, кто эту ползучую тварь могут успокоить, всех.
1: Все связи свои поднимаете.
2: Подружек своей бывшей зовешь, они знают, как общаться со змеями.
0: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска компании «Дварис». Сергей Лазарев приобрел квартиру в Майами. Об этом прямо сейчас. Певец Сергей Лазарев купил недвижимость в Майами в элитном комплексе «The Floridian Condo», который расположен на побережье. Стоимость недвижимости составляет чуть больше 1 миллиона долларов. В доме, кроме бассейна, есть тренажерный зал, парковка, собственные причалы для яхт. Покупку якобы оформляли через агентство недвижимости старого знакомого Лазарева, Александра Бароева. Причем Бароев подтвердил информацию, а Сергей Лазарев и его пресс-атташе отказались от комментариев. У Лазарева интерес к собственной недвижимости в Майами появился еще несколько лет назад, когда певец ездил отдыхать в США. На этом все. Услышимся.
0: Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exceed TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exceed Center Dvaris объявляет финальную распродажу на последние Exceed TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне. Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность.
6: Только до 31 августа.

0: 26 года выгода на Соус С06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Соус. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
1: И куда поедем этим летом?
2: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АО «Т-Банк».
3: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telco-b2b.ru. 990-001.
4: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ. Гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
8: Реклама не эффекта. ООО «Каркоби». Уверен, 128-770-26-60-30-1. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
9: Строчетелло, моцарелла, джелато.
10: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или строчетеллу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
11: Выбирать движение на электротяге в городе или уверенность гибридной технологии в новом путешествии. Geely X5 EMI в дилерском центре «Гермес» объединяет низкий расход топлива и запас хода до 940 километров. А еще набор современных опций и ассистентов безопасности. Официальный дилер «Гермес» Ставрополь, южный обход 57/2. Не оферта, о «Гермес». Срок действия предложения с 1 по 31 июля 2026 года.
12: Красота!
13: Какой воздух!
14: Смотрите, какие горы!
15: А какой шашлык!
16: Вася, в парку поддай!
17: Эх, хорошо!
18: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
19: Телефон рекламной службы 992.

0: чем же вас удивляли иностранцы, когда вы с ними встречались? Наталья пишет, ездила учиться английский язык на Мальту, в квартире со мной жила девушка из Китая. Перед тем, как куда-то уйти из дома, она складывала ноутбук, планшет, телефон, другую свою технику в тумбу на кухне, обматывала ее цепью и вешала огромный такой амбарный замок. Ну, так.
1: Ну, такой менталитет, может быть, у них там пропадает все.
0: Да, кстати, я вот наблюдал некоторые истории, короткие видосы, да, в социальных сетях, и ходят иностранцы, причем не один из, и у нас по стране гуляют где-то и видят там ноутбук где-то на террасе находится, хозяина нет. И они удивляются, говорят, посмотрите, последний Mac лежит, и никому это не надо. И не первый раз, и не первый иностранец, который подобное замечает, говорит, телефон, iPhone последний лежит, и лежит себе спокойно заряжается.
1: Оглядывается и думает, успеет ли он убежать или нет.
0: Не знаю, и они так относятся скептически. Говорят, у нас бы уже где-то это бы давно
1: было. А я вот, знаешь, люблю смотреть ролики, где камера стоит на, как сказать, возле двери место, да, вот это крыльцо. Угу. И там посылка, и кто-то мимо проезжает, хватает эту посылку.
0: Краска,
1: она,
0: да?
1: Она по дороге взрывается.
0: Ну, о, да, обожаю. Видимо, распространено там это. А, поехали дальше, граф Чесночников. Рассказывала бабушка, говорит, еще в детстве. Дело было в Норильске, на рынке. Два нерусских спорили между собой. Один другому в запаре и говорит, говорит, слышь, ты не русский, нет, ты не русский. Я зацензировал это сообщение, там вообще деревянное изделие изначально, точнее, заготовка под деревянное изделие только. Вот как звучало на самом деле эта история. Привет, рекорд, Георгий рассказывает. Работал в Судане. Местные мужики гораздо больше радовались, когда у них рождались девочки. Возможно, одной из причин этого являлось то, что когда местные девушки выходят замуж, зачастую молодые остаются жить с родителями жены. Соответственно, будут заботиться о них в старости. А вот пацаны женятся и сваливают из дома. Вот какая история интересная.
1: Потому что лишний рот уезжает. Пусть сам себя кормит.
0: Ленуська скинула голосовое сообщение, поэтому давайте-ка мы его послушаем прямо сейчас.
2: Еще удивило, находясь в британском Челтнеме, что очень много мужчин едут на работу в деловых костюмах на велосипеде. Ну, наверное, не этот факт меня больше всего удивил, а тот факт, что они заправляют брюки в носки, и это выглядит весьма-весьма смешно.
0: Если это во время езды на велосипеде, то это понятно для чего.
1: Для чего? Для моды?
0: Для того, чтобы брюки в цепь не засосало.
1: Да.
0: Ну, конечно же, у нас тоже так деды делают.
1: У некоторых британцев я видел специальные такие, как сказать, жгутики, так, которые прижимают брючину, чтобы она не попадала.
0: Угу. Поехали дальше. Работали китайцы на заводе. Самое главное, после еды обязательно у них был сончас. Спали они где попало вообще? В ковшах трактора. На улице, на земле, на высоте спали тоже. А в общежитии, где они жили, через дорогу была пивнушка. Так там постоянно были кассы очень хорошие. Благодаря этим работникам.
1: Я думаю, знаешь, у нас на заводе работали китайцы. Мы производим тележки для супермаркета. Оставили их на минуту. Айфоны стоят, делают.
3: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Посол России в Токио Николай Ноздрев предупредил, что отказ Японии от безъядерного статуса может привести к контрмерам со стороны других стран. По его словам, такой шаг нарушит обязательства Токио по договору о нераспространении ядерного оружия и приведет к обострению ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что люди потенциально могут продлить жизнь до 150 лет. По его словам, ученые пока не доказали существование таких возможностей, однако продолжают исследовать этот вопрос. Среди факторов, влияющих на продолжительность жизни, он назвал генетику, вредные привычки и качество медицины, а также развитие технологий выращивания искусственных органов. В Аргентине IT-предприниматели строят убежище на случай ядерной войны, климатической катастрофы или экономического коллапса. Проект реализуют на ранчо у подножия Анд, которое бизнесмены считают одним из безопасных мест в случае глобального конфликта. На территории уже появились сборные дома, геодезические купола и взлетно-посадочная полоса. Проект оценивается почти в 10 миллионов долларов. Радио Рекорд объявила лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк в столице». Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену Вики и Стадиум выйдут 3 зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов от ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Сейнт Райдер, Псинхро, Грот, Эвинакс, Си2Кей и Гвоздь. 31 октября. Москва. Вики и Стадиум. Пиратская станция Рагнарёк. Все подробности на radiorecord.ru для лиц старше 18 лет. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Реклама. И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Оцените до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на comtogether.t2.ru.
8: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
10: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: Дэнс лето на рекорде.

0: Мы продолжаем обсуждать, чем же вас удивляли иностранцы. Хотел сказать, удавляли. Так, Андрей Кош, 73. В далекой молодости мы компанией собирались в одном сквере, куда часто приходили группы туристов. А так как мы были бедными студентами, мы решили по приколу стрельнуть у немцев на пенное смузи. По итогу, одна из наших девушек, которая знала их язык, разговорилась с одним из этих немцев. Он дал ей денег и пригласил в гости к себе в Германию. А? Обещав оплатить ей и перелет, и проживание, они обменялись контактами. Но, увы, продолжение истории я уже не знаю. Хорошо было бы теперь она пишет мне письма на немецком. Зовет в гости к себе. Говорит,
1: смотря что она ему сказала.
0: Андрей Кош, приезжай.
1: Вы нам должны. Отдавай.
0: Поехали дальше. Ленуська рассказывает, на языковом сайте общалась с иностранцами. Для практики английского, конечно же. И вот чем они меня удивили. 9 из 10 иностранцев просто для воплощения своих извращений вроде там сидят. Вроде беседа складывается хорошо, а потом внезапно «Send me your boobs».
1: Она такая, еще раз, пожалуйста, повтори, как правильно строится глагол.
0: «Send me your boobs».
1: А, все, хорошо, записала. Так, сейчас. You go to the... Как будет вот это неприличное слово?
0: Но горячее фото не доходило до адресата, потому что он был сразу в блоке, да? Ах, коварные, коварные бупсолюбы.
1: Представляешь, реально зарегистрируешься на таких сайтах, ну, где ты знаешь, что тебя будет требовать.
0: Да-да-да.
1: Но нужно подтянуть язык разный. И просто с ними реально общаешься, выясняешь там, типа... В следующий раз в кофточке чуть пооткрытие, чтобы это lesson two.
0: Да. Егор голосовой прислал.
2: Доброе утро, вейкаперы. Касаемо темы китайцев. Раньше, когда еще был маленьким, были популярны компьютерные клубы. Так вот, китайцы как у нас делали? Они брали ночь игры в компьютерном клубе, а стоило на тот момент рублей 100-150, по-моему, за ночь. Дешевле, чем гостиница. И поиграют чуть-чуть, и потом прям на столе спят. Ну, сидя в кресле, на столе спят. Но потом стали китайцев выгонять охранники, когда фишку эту узнали.
0: Находчивые они все-таки, да?
1: Да, могли бы построить себе свой компьютерный клуб. Это ж китайцы.
0: Компьютер собрать. Анду пишет, жил в Швейцарии, там нет шведского стола и шведской семьи. Как так, а?
1: Ну, ты просто не там. Там есть шведская стенка, надо поискать.
0: Шведская стенка. Сейчас воспоминания разблокировал мне из детства.
1: Да.
0: Поехали дальше. Вот Владимир пишет, я вообще, говорит, не видел иностранцев вживую никогда. Покажите Владимиру иностранцев.
1: Пожалуйста.
0: Аника когда-то работала с делегацией англичан-переводчиком, сопровождала их по нашему городу, показала достопримечательности и помимо рабочих моментов, в общем, много времени с ними проводила. Я, конечно, знала, что у них специфический юмор, но слушать его постоянно была просто каторга. Но при этом мне приходилось им улыбаться в ответ и делать вид, что «Вау, как смешно! Хоп, хохочешься!» Я вообще... Они были довольны. Позитивные ребята сами по себе почти всегда улыбались, даже когда мы о погоде говорили или я им о наших... шахтах и терриконах рассказывала. Не знаю даже, что их так веселило всегда. Может, слово терриконы?
1: Может быть, они тоже, ну, в неком смущении были такие, просто улыбаемся, так будет проще. Вейкаперы.

0: Партнер выпуска — компания «Адварис». 10 августа в Ставрополь малооблачно, дождь с грозой. Днем воздух прогреется до плюс 27, вечером плюс 21. Ветер западный до 7 метров в секунду. 11 августа в Ставрополе переменная облачность, местами дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 19. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exceed TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exceed Center Dvaris объявляет финальную распродажу на последние Exceed TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: У вашего ребенка или у вас снижается зрение? Пройдите обследование всей семьей в глазной клинике «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение детей и взрослых. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2, тропь 1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49 49 91.
7: Телефон рекламной службы.

0: Еще совсем немного почитаем ваших сообщений, чем вас удивляли иностранцы, и подведем итоги нашей голосовалки. Кстати, она каждое утро выходит, поэтому вы оставляйте свой голос, он очень важен.
1: Скоро для нас.
0: Скоро сентябрь, да, как я подсуетился. Евгений пишет: было дело, что я иностранцев удивлял. Поднимался на перевал в Красной Поляне, нашел кусты с черникой, стою, наяриваю с довольной мордой. И тут иностранцы спрашивают, что это за ягода. Сказал, что волчья. Типа она ядовитая, но только русские ей не травятся. А вот дальше был куст волчьей ягоды. Сказал, что это черника. И приятного аппетита.
1: Они у него говорят, ему такие: что это за ягода? Он говорит: черника. Он говорит: нельзя так говорить. Правильно говорить — афроамериканика.
0: Сказали, что вкусная черника, в общем, поскольку все живы были, все нормально. Видел их еще в течение дня потом, рассказывает Евгений. Так что не переживай.
1: А на следующий день?
0: Russian prank.
1: Russian prank.
0: Да, потом записывали видосы, наверное. Так, поехали дальше. Так, Девила в Китае, а конкретно в Пекине. В центре очень много молодежи ходят в традиционных нарядах своих. Причем одеваются не для того, чтобы у туристов деньги клянчить за фотографии с них, как в Питере, например, Петр и Екатерина, да? А чисто для себя. А еще удивило, как там девушки красятся. Слой штукатурки, видно линии по скуле, замазываются так, что кожи не видно вообще. Познакомишься с такой в надежде, что она без макияжа, такая же красивая, а там под гримом дракона Шрека. Вот, говорит, опасно, Александр. Говорит,
1: на солнце она может облезть.
0: Будьте внимательны, облезть до какого момента?
1: Не знаю, до пяток. Может, она так красится.
0: Настолько это возможно. Поехали дальше. Отдыхал в Болгарии. Граф нам пишет: не удивлялся сам, но очень удивлял иностранцев, пока не перегнул палку. Рассказывал про такси в оленьих упряжках, про гостиницу в Чуме и так далее. Они слушали, сказали сказки эти про Норильск, развесив уши. Если бы не рассказ про традиционную, про традицию пить водку с медведями в бане, они бы и поверили вообще, что норильчане оленеводы, а не горняки, металлурги и механизаторы.
1: Так, подожди, в Болгарии?
0: Болгария.
1: А был в Думстранге? Как там Виктор Крамп? Они все еще играют в квиддич?
0: Стас, другая реальность просто.
1: Нет, нет, нет.
0: Мультивселенная у него.
1: Это существует, я учился в Хогвартсе.
0: Иностранец нам пишет: я иностранец, привет из Финляндии. Всегда удивляю русских людей своим знанием русского языка. Молодец, это сложно было выучить. Красавчик.
1: Подожди, это никнейм иностранец?
0: Нет, никнейм очень сложный.
1: Я просто
0: 52 собака си.
1: Я уже думал, у него написано: иностранец, привет, я иностранец. Удивляю всех, вот такой вот я.
0: В общем, чем вас удивляли иностранцы? Подводим итоги голосования. На первом месте у нас-то стереотипами о нас. 36% проголосовали за этот вариант. Ну да, действительно, это все потому, что вот приколисты ездят и рассказывают, что мы там с медведями водку пьем и так далее. А мы вообще против алкоголя. И,
1: но да, не против медведей.
0: Никак нет. На втором месте своей едой удивляли. О, да, это бывает же. Смотришь, что едят, конечно,
1: страх. Да.
0: Ну не настолько.
1: Особенно
0: забери,
1: вы.
0: Забери обратно чуть-чуть.
1: Не-не-не, пусть будет.
0: Ну и много забери.
1: Мы про Индию говорили. Там бы еще добавить.
0: Добавь. На третьем месте обычаями своими вот такие топ-3.
2: На рекорде.

0: ближе.
1: Почти правда, Никита и Стас здесь 00 в Петербурге по московскому времени. В этом часе любовный гороскоп не пропускайте. Он сегодня выйдет у нас только в эфире онлайн. Наш СММщик Даниил в Омск уехал, да, укатил. Он красавчик, конечно, завидую я ему чуть-чуть. По-доброму.
2: Он там контент ищет какой-то.
1: Амичевский.
2: Набраться омской силы.
1: Минералки привезет нам омской один.
2: Какой?
1: Это ты еще не в курсе, это вкусно. В общем, да, слушайте гороскопы, ватафакты ловите тоже. Мы пока к новостям. Самый пожилой президент в мире пропал. Такая история.
2: Он не пропал, это по-другому называется. Оставьте человека в покое.
1: 93 года ему, это президент Камеруна, Поль Бия его зовут.
2: Так, Поль.
1: Уже 2 месяца находится за пределами страны. Что произошло? Он 7 июня уехал в Европу, как заявлялось, с коротким частным визитом.
2: С коротким.
1: А однако с тех пор не вернулся в Камерун и публично не появлялся. Последний раз, вроде говорят, как видели его в Амстердаме.
2: На улице красных фонарей?
1: Не знаю.
2: Так он, в принципе, из Камеруна вышел такой, водопровод.
1: В общем,
2: что, еда не бегает от меня?
1: Весь Камерун думает, где Поль? Где Поль? Где искать Поля? Кто теперь вместо Поля?
2: А там поле не паханное.
1: А будет ли целое, а не Поль в этот раз?
2: Я думаю, что он отправит смс-ку, говорит, ой, правьте без меня.
1: Но вообще интересно, да, вот так пропасть, а ты самый узнаваемый человек в стране.
2: Он такой, у меня международное совещание здесь. Здесь есть азиаты, вот немножко другие люди. А вас как зовут? И все, сидит, радуется там, налаживает контакты, чувак.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: пикаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Так, про какой-то спорт, наверное.
2: Про все вместе взятые. Итак, поехали. Бокс был узаконен как вид спорта только в 1900 году. До этого он считался слишком жестоким и малопригодным для присутствия возможной публики.
1: Просто так морды били.
2: Ну, как бы считался как подпольное развлечение. А потом это вот все спортом своей федерации, все остальное.
1: Спорт.
2: В 20 веке бокс стал самым популярным видом спорта в кинематографе.
1: Ну, логично.
2: Да, вот то, что ты, наверное, уже все знали, в древние греческие атлеты, олимпийцы соревновались абсолютно обнаженными. Вот все олимпийцы, да, вот они гонниками бегали, все делали. Не сейчас, это вот в древней Греции, да. Гимнастика, по сути, происходит от греческого слова гимос, что означает голый, обнаженный. Таких атлетов пытались один раз одеть, но у них ничего не получилось, поэтому на трибуны не допускали женщин.
1: Ладно, я понимаю, я бы поучаствовал во всех видах спорта, кроме борьбы.
2: Ну, да, да, все бы там поучаствовали, кроме борьбы. Метание копья еще непонятно, да, что там метнешь. Первой продукцией семьи Дасслер, это основатели компании Adidas и Puma, Адольф Дасслер и Рудольф Дасслер, вот, были спальные тапочки.
1: О, это первые вообще?
2: Да, они сначала делали спальные тапочки, потом такие, хоп-хоп, давай делать кроссовочки, и все нормально.
1: И спальные тапочки неудобно, давай, еще для чего-то для бега нужны.
2: Кроссовочки. Итак, в футбольном матче испанской второй лиги, год не указан, между Сан-Исидро и Олимпико Каранте. Вот так вот пусть будет. Ну, да, потом поправите меня, если это неправильно. За несколько минут до конца игры игроки двух команд собрались вокруг судьи, чтобы обсудить с ним неправильные его решения. Начали кричать и наседать на него. Что сделал судья в этот момент?
1: Что?
2: Он показал красную карточку всем 22 игрокам.
1: Ого.
2: В обе команды просто на-на-на-на-на-на, как Ниц так вот расшвырял их.
1: Видимо, сюрикены, да?
2: Да, у него их не было. Я думаю, что он взял просто колоду карт и всем черви пораздавал с бубнами.
1: Ходите, и все. Ходите вы первые.
2: И всех выгнал. Правильно, так?
1: Молодец.
0: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Сергей Лазарев приобрел квартиру в Майами. Об этом прямо сейчас. Певец Сергей Лазарев купил недвижимость в Майами в элитном комплексе The Floridian Condo, который расположен на побережье. Стоимость недвижимости составляет чуть больше 1 миллиона долларов. В доме, кроме бассейна, есть тренажерный зал, парковка, собственные причалы для яхт. Покупку якобы оформляли через агентство недвижимости старого знакомого Лазарева, Александра Бароева. Причем Бароев подтвердил информацию, а Сергей Лазарев и его пресс-атташе отказались от комментариев. У Лазарева интерес к собственной недвижимости в Майами появился еще несколько лет назад, когда певец ездил отдыхать в США. На этом все. Услышимся.
0: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estelle MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soyuz S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
4: И куда поедем этим летом?
5: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 2026 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АО «Т-Банк».
6: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-400. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь. Телка.ру.
7: Не ставь автомобиль в гараж, пока нет топлива. Отгони его лучше на покраску или полировку в «Автомонстр». 8-903-413-60-67.
8: Впервые в Ставрополе. Живая музыка симфонического оркестра в свете 3000 свечей под открытым небом от «Люмисфера». 15 и 29 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте «Люмисфера.шоу». 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-08-03.
9: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
10: Автомобили Белджи у официального дилера Артекс Групп.
11: Артекс Групп.
10: Старомаревское шоссе 42, 886-52-978-108.
12: Белджи. Надежность в движении.
13: Страчателла, моцарелла, джелато.
14: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
15: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
16: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
17: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополья». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
18: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23 56 20.

0: индикаторы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 10 августа для вас.
2: Так, что у нас там с гороскопом?
1: Овны начинают, давай.
2: Овны, сегодня вам неожиданно придется признаться в любви вашему любимому человеку.
1: Тельцы, от сегодняшнего свидания не стоит ждать сказки, чудес и исполнения всех самых заветных, даже невысказанных желаний.
2: Близнецы, сегодня кто-то будет нуждаться в вашей заботе.
1: Раки, в этот день вам не стоит торопиться с принятием какого-то ни было решения.
2: Львы женского пола сегодня могут встретить старых друзей или подруг детства.
1: Девы, в этот день вам не захочется разбираться ни в своих чувствах, ни в чувствах вашего партнера.
2: Весы, сегодня ваши возможности и желания совпадут.
1: Скорпионы, сегодня вашему любимому человеку захочется поставить над вами какой-то научный или малонаучный эксперимент.
2: Стрельцы, в этот день постарайтесь удивить вашего любимого человека чем-то необычным.
1: Козероги, если сегодня у вас все валится из рук, ищите утешение в том, что вас любят.
2: Водолеи, постарайтесь проявить в отношении вашего любимого человека побольше нежности и любви.
1: Рыбы, в этот день на вас нападет приступ ностальгии, который обернется довольно неприятными ощущениями для вашего любимого человека. Любите друг друга, друзья.

0: Рекорд. Новости.
1: Сербия готова помогать Украине на пути ко вступлению в ЕС, заявил Вучич после встречи с Зеленским в Белграде. По словам Зеленского, Сербия также решила выделить 2 миллиона евро на поддержку украинского энергетического сектора. Володин заявил, что действующих ограничений на продажу вейпов недостаточно для защиты детей и призвал регионы активнее вводить полный запрет на их розничную продажу. По его словам, несмотря на действующие ограничения, число специализированных магазинов за год сократилось лишь на 10%. Сейчас правом полностью запрещать розничную продажу вейпов воспользовались только 5 регионов. В Великобритании мужчина в черном балахоне с косой несколько часов стоял на крыше больницы и наблюдал за пациентами. 26-летний мужчина забрался на крышу медучреждения Уэльси и размахивал предметом, похожим на длинный нож или серп. Полиция и пожарные прибыли на место и задержали мужчину. Позже суд оштрафовал его за создание помех работе больницы. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Вы слышите зов Вальгаллы. Москва, встречай премьеру драм-н-бейс-спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
7: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
11: Дэнс лето!
0: На рекорде.

0: Свежие каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Реально горячая. Появилась инициатива, за которую я обеими руками за.
2: Так.
1: Школьникам хотят выдавать права на авто вместе с аттестатом. Очень круто. Учиться вождению предлагают уже с 9 класса. Ну, это вообще замечательно. В общественной палате предложили добавить школьный курс автодела с полноценным обучением вождению. Если инициативу поддержат, выпускники смогут получать водительские права в одно и то же время с аттестатом. Это очень круто. Ты же не все знаешь про мое прошлое. У нас в Салехарде, когда я учился, у нас было такое предприятие, как МУК, оно называлось. Не помню, как расшифровывается, в общем. Но ты мог ходить туда на дополнительные какие-то курсы.
2: Да, я знаю такое.
1: Да, и при этом всем там была как раз-таки вот теория автодела.
2: У нас УПК называлось.
1: Вот, и мы год ходили, обучались правилам дорожного движения. Мы ходили там один раз, а то и два раза в неделю. После этого всего была практика еще на автомобилях.
2: Да.
1: Потом мы сдавали экзамен, и каждый выходил, тот, кто ходил год на вот это учреждение, каждый выходил с правами потом. То есть мы даже сдавали в 17. Если ты сдал в 17, как только тебе 18 исполняется, ты идешь и получаешь, просто фотографируешься на
2: это
1: права.
2: Это прекрасно.
1: Это очень круто. Это было у нас все бесплатно, замечательно.
2: Да, это прекрасно, но не в современных реалиях.
1: Почему?
2: Мы очень часто жалуемся на зумеров, на их на эмоциональное состояние. А уж новое поколение тоже. То есть я предлагаю, чтобы не просто выдавали права, а была более тщательная проверка на их состоятельность.
1: Нет, вот в этом-то и суть. Да? Вот любая автошкола сейчас, ну как, ну будем честны, ну шалтай-болтай права-то выдают.
2: Да.
1: Ты сам сидишь, учишь билеты и просто тыкаешь, не зная правил. О, картинка похожая, сидят, тыкают. А мы действительно изучали все это. У меня штрафов вообще со всего рекорда по минимуму.
2: Да потому что тебя не догонял никто.
1: Нет.
2: О чем ты говоришь? Ты тачку скинул. Штрафов нет.
1: За превышение последний раз, я тебе серьезно говорю, месяца три назад.
2: Нас сейчас слушают такие, что? Так это вот неуловимый Никитос.
1: В общем, я считаю, это вообще крутая история. Я очень рад за школьников.
2: Нет, школьникам я не доверяю. Я считаю, что...
1: Да они 18.
2: Давай так, если школьник сдал на права, он, да, имеет право 18 лет пройти повторное, облегченное, как сказать, не освидетельство, что это...
1: А зачем?
2: Подтвердить.
1: А зачем?
2: Да потому что, ну, лично мое мнение, да, я не говорю про всех школьников. Я уверен, что так и всех нужно проверять. Что сейчас выдаются права, действительно, абы как. Я считаю, что в школе будет тоже какая-то упрощенная система, и я не знаю, кому мы выдаем права.
1: Мне кажется, наоборот.
2: Современные школьники на велосипедах ездить не умеют,
1: смотри,
2: нормально.
1: Смотри, здесь же как раз и история в том, что ты в любом случае будешь сдавать ГИБДД.
2: Да.
1: То есть априори, то есть ты не обойдешь ГИБДД.
2: Это понятно.
1: Вот, и эти же школьники точно так же в свои 17 лет будут сдавать уже с хорошей базы из 9 класса правил дорожного движения, и на BMW будут включать даже поворотники, если они у них будут.
2: Я не переживаю за их навыки вождения.
1: Так.
2: Я переживаю за их состояние и поведение за рулем. Вот что меня
1: триггерит. Да, все нормально, я им доверяю. Все водители собрались, школьники, я за вас, будем кататься.
2: Знаешь, я сколько повидал таких на каршерингах?
1: Это...
2: Который боком едет такой, да все нормально, как
1: это потому, что вот этой инициативы не было, поэтому
2: а права у них есть, они их сдавали.
1: Это надо проверять.
2: Ну, давайте будем... На рекорде.

0: Партнер выпуска — компания «Адварис». 10 августа в Ставрополь малооблачно, дождь с грозой. Днем воздух прогреется плюс 27, вечером плюс 21. Ветер западный до 7 метров в секунду. 11 августа в Ставрополе переменная облачность, местами дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 19. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде. Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estelle MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Красота!
5: Какой воздух!
6: Смотрите, какие горы!
7: А какой шашлык!
8: Вася, в парку поддай!
9: Эх, хорошо.
10: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
11: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
12: Лето. В офисе плюс 20 от сплит-системы, но дышать нечем. Через полчаса лес, кислород и подогреваемый бассейн под открытым небом. Эко-точка. База отдыха в нескольких минутах от города. Глэмпинг на природе, бани, беседки и просторный шатер для ваших торжеств. Территория, где лето становится отпуском, а не духотой. Эко-точка. Природа ближе, чем кажется. Село Татарка, улица Пригородная. 8 962 07 17 23 26.

0: Так, значит, Стас, давай, три совета, как быстрее провести понедельник от тебя. Вот сразу, свету накидывай. Самые безумные. Нам не нужны вот это сидеть, выждать, чтобы тебя не заметили. Давай креативный.
1: Значит, короче, берешь свежий стейк.
0: Так.
1: И идешь мимо овчарни. Как минимум побегаешь, запыхаешься.
0: Меня покусала собака потом будет, да?
1: Вот, нет, главное, чтобы не покусала. В этом весь прикол. Что еще? Тоже такой противозаконный. Идешь на речку, если есть.
0: На речку.
1: Воруешь сап.
0: Так.
1: И плывешь на нем.
0: Река пусть тебя несет течение.
1: Да,
0: своей.
1: Да.
0: Замечательно.
1: Но она должна тебя так нести, чтобы тебя другие не догнали.
0: Так. И третий вариант.
1: И третье. Лежишь на солнышке, ловишь контролируемый солнечный удар. Не знаю, это невозможно.
0: Подставляешь голову. У меня солнечный удар всегда ассоциируется, как из «Ну погоди», вот этот кулак летит в голову волку. Вот у меня такая история. Я думаю, ты так ловишь и ищешь этот кулак.
1: Не, давайте так, никаких солнечных ударов, это вредно. Давайте, вот, смотрите, берете микрозайм.
0: Микрозайм для босса.
1: И идете на аттракционы. Вы весь понедельник убьете, еще раз говорю. Но как только понедельник закончится, у вас будет такой головняк, как вернуть эти бабки. И вы никогда больше так делать не будете. Проведете понедельник с пользой.
0: Ну вообще инициатива, конечно,
1: наказуема.
0: Такие и наказуемые, и интересные, в принципе. Есть над чем подумать, над креативным.
1: Да, и знаете что? Есть подумать и не делать так, как я сказал.
0: Возможно, вы всяко придумаете что-то более доброе.
1: Я надеюсь, посоветуйте мне, потому что...
0: Хотя бы без собак.
1: У меня весь день впереди.
0: Друзья, спасибо вам большое за это замечательное утро понедельника. Мы услышимся с вами завтра. С вами были Вейкаперы, Никита и Стас.
1: Всем отличного путешествия в этот понедельник. Пока!
2: Вейкаперы. На рекорд.

танцевальная. На связи я, Никита Бурягин. Здесь задержусь с вами с вейкаперов на ближайшие 3 часа. Так это точно, чтобы первую танцевальную вам поставить. И вы, конечно же, в понедельник с помощью нас заряжались. Радио Рекорд в эфире. Напоминаю, вещаем с СПБ 11.00 ровно. А теперь к интересному. Помните то самое видео с камином, которое на Ютубе так вирусится, особенно в рождественские новогодние праздники. Все его включаем, сидим, фотографируемся, наслаждаемся общением и так далее. Так вот, выкатили, в общем, заработок по этому видео у того человека, который его выложил впервые. Он заработал за все это время с 2016 года по 2025 апрель месяц. Ну вот год приблизительно, да, 1 248 000 долларов. Вот такой заработок. Один видос, да, пока блогеры пытаются пробиваться, и эксперты, и псевдоэксперты со своим материалом. Парень просто 10 часов снимал свой камин, а потом залил этот видос на всеобщее обозрение. Теперь этот видос в хорошем качестве, там, Full HD, радует нас всех, и это приносит ему денежку. Вот идея может быть простой, но очень прибыльной, что нам демонстрирует эта история. Круто, круто, по-моему. Если вы что-то подобное еще знаете, поделитесь со мной этими фактами в чате мобильного приложения Рекорда. Я чисто для себя, чтобы знать об этом и рассказать как-нибудь в утреннем шоу. А теперь к трекам в этом часе. Cardfish, Wet Girl.

0: новости на Радио Рекорд.
1: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Сергей Лазарев приобрел квартиру в Майами. Об этом прямо сейчас. Певец Сергей Лазарев купил недвижимость в Майами в элитном комплексе «The Floridian Condo», который расположен на побережье. Стоимость недвижимости составляет чуть больше 1 миллиона долларов. В доме, кроме бассейна, есть тренажерный зал, парковка, собственные причалы для яхт. Покупку якобы оформляли через агентство недвижимости старого знакомого Лазарева, Александра Бароева. Причем Бароев подтвердил информацию, а Сергей Лазарев и его пресс-атташе отказались от комментариев. У Лазарева интерес собственной недвижимости в Майами появился еще несколько лет назад, когда певец ездил отдыхать в США. На этом все. Услышимся.
0: Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exceed TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exceed Center Dvaris объявляет финальную распродажу на последние Exceed TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне. Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: И куда поедем этим летом?
4: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing.

0: прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, и по телефону в Ставрополе. 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АО «Т-Банк». Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soyuz S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
1: Автомобили Белджи у официального дилера Артекс Групп. Артекс Групп. Старомаревское шоссе 42. 886-52-978-108.
2: Белджи. Надежность в движении.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не хэта. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на фрэш.ру в салонах 16+.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп завелся, что экономическая ситуация в Иране ухудшается из-за морской блокады США. По его словам, Вашингтон продолжает наблюдать за Тегераном и частично ведет переговоры, рассчитывая в итоге достичь договоренностей. Мошенники похищают деньги под предлогом доплат за страховку и логистику, сообщили в МВД. Злоумышленники регистрируют аккаунты в социальных сетях и мессенджерах, имитируя магазины с популярными товарами по заниженным ценам. После получения предоплаты они выдвигают требования о доплате за страховку, таможню или логистику. Алина Корнеева не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Торонто. Россиянка впервые в карьере дошла до четвертого круга турнира серии женской теннисной ассоциации, но уступила американке Кори Гауф со счетом 3-6, 1-6. Матч продолжался 1 час и 14 минут. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.

0: Партнер выпуска — компания «Адварис». 10 августа в Ставрополь малооблачно, дождь с грозой. Днем воздух прогреется плюс 27, вечером плюс 21. Ветер западный до 7 метров в секунду. 11 августа в Ставрополе переменная облачность, местами дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 19. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exceed TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exceed Center Dvaris объявляет финальную распродажу на последние Exceed TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Идеальное лакомство существует. Встречайте новинку от МКС. Протеиновое мороженое «Актив Милк». Не просто десерт, а полезный перекус. Для фигуры, мышц и микрофлоры. Белок, пищевые волокна, лактулоза и настоящее наслаждение. Хватит выбирать между вкусом и пользой. Попробуйте мороженое «Актив Милк» от молочного комбината «Ставропольский».
6: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
7: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
6: Дим, отвези меня сюда.
7: Так что нам мешает? Поехали! Загород.

Йоу, первая танцевальная на связи, я Никита Бурягин, и все еще, конечно же, с вами, и советую вам лениться, даже не то чтобы советую, а призываю, и россиянам советую чаще лениться. По словам психологов, они это придумали, только так ваш организм может полноценно восстановиться. Рекомендуется лежать, смотреть в потолок, окно, стену, бесцельно просто ходить или заниматься чем-то необязательным, вообще какое-то время в сутках. Главное делать это без скроллинга ленты вообще, чтобы не брать телефон в руки никаким образом, чтобы лишний раз не нагружать мозг. Когда вы смотрите вот эти все свои видосы, мемасики и так далее, мозг нагружается, он заставляет испытывать какие-то эмоции, а здесь нет ничего. Тишина, пустота, наедине с собой. Вот что нужно сделать. Обязательно в понедельник всем двойная порция полениться. Прописываем от рекорда. Ну классно же, ну умеют же, ну хорошо, психологи, ну спасибо, ну руки жмем. Ну круто же, сколько вы ленитесь. Обычно напишите в чат мобильного приложения рекорда. Адекватно, честно. Я чисто для себя никому не расскажу. А пока трек в этом часе. Тони Дарк Айс, Your Body.

0: лета в мобильном приложении Рекорда. Новости на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Сергей Лазарев приобрел квартиру в Майами. Об этом прямо сейчас. Певец Сергей Лазарев купил недвижимость в Майами в элитном комплексе The Floridian Condo, который расположен на побережье. Стоимость недвижимости составляет чуть больше 1 миллиона долларов. В доме, кроме бассейна, есть тренажерный зал, парковка, собственные причалы для яхт. Покупку якобы оформляли через агентство недвижимости старого знакомого Лазарева, Александра Бароева. Причем Бароев подтвердил информацию, а Сергей Лазарев и его пресс-атташе отказались от комментариев. У Лазарева интерес к собственной недвижимости в Майами появился еще несколько лет назад, когда певец ездил отдыхать в США. На этом все. Услышимся.
0: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estelle MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soyuz S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ. Гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.
7: Красота!
8: Какой воздух!
9: Смотрите, какие горы!
10: А какой шашлык!
11: Вася, парку поддай!
12: Хорошо.
13: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан-Вилледж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторанно-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан-Вилледж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
14: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка».

0: полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Прохлада всегда, комфорт надолго. Жара снаружи, свежесть внутри. Кондиционеры «Климатстаф» не подведут даже в самый зной. Живи с комфортом уже сейчас. Закажите установку кондиционера и прокладку трассы на стадии ремонта уже сегодня. Консультация, продажа и монтаж кондиционеров. Скидки при заказе от 2 штук. «Климатстаф» – прохлада, которой доверяют. Звони скорее. Подробности по номеру 8 962 300 30 15. Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
3: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
4: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополья». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
5: Страчателла, моцарелла, джелато.
6: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

0: Рекорд. Новости.
1: Отказ Грисы от российского газа может ударить по ее экономике. Об этом заявил представитель МИД России. По его словам, переход на американские СВГ приведет к росту цен на электроэнергию и, как следствие, стоимости товаров. Напомню, в минувшем году российский газ составлял 45% импорта Греции. Срок оплаты автоштрафов для машин с иностранными номерами в России могут сократить с 60 дней до суток в 2027 году. По истечении срока машину могут задержать до уплаты штрафа. Ранее в МВД отмечали, что за 60 дней водители могут выехать за пределы России. С 1 сентября работодателям запретят устанавливать испытательный срок при приеме на работу для мам с детьми до 3 лет. В общественной палате считают, что мера поможет снизить стресс после декретного отпуска и обеспечит женщинам более стабильные условия трудоустройства. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
9: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
10: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
11: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
12: Подробности на accountogeta.t2.ru.
13: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
14: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Партнер выпуска — компания «Адварис». 10 августа в Ставрополь малооблачно, дождь с грозой. Днем воздух прогреется плюс 27, вечером плюс 21. Ветер западный до 7 метров в секунду. 11 августа в Ставрополе переменная облачность, местами дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 19. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде. Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estelle MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: И куда поедем этим летом?
2: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АО «Т-Банк».
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8-865-263-43-25.
9: Это лето будет жарким.
10: Это лето будет ярким.
11: Сливочным, приятным.
12: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
11: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
2: Автомобили Белджи у официального дилера «Артекс Групп».
13: «Артекс Групп».
2: Старомаревское шоссе, 42, 8-86-52-978-108. Белджи. Надежность в движении.
14: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
15: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовых коммуникаций 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS-77. 7415.
2: Телефон рекламной службы 992

0: танцевальная на связи. Я Никита Бурягин. И здесь все еще, конечно же, с вами рассказываю. Рэпер, ведущий тачки на прокачку. Тот самый легендарный Экзибит. Помните его, когда он говорил: «Я прокачаю твою тачку». Он брал там немножечко за рукав и показывал, что сделает все нормально. Он стал главным котоблогером. Вообще, если вы не знали, думали, куда делся Экзибит. Он еще и музыкантом был. Кстати, он теперь регулярно записывает ролики со своей кошкой. Тандер ее зовут. Обозревает лотки, рассказывает о разных видах корма и дает советы, как правильно следить за здоровьем питомца. Видите, теперь прокачивает усатых, видимо, кошечек Экзибит. Замечательно. Кстати, классная была передача, да, вот эта тачка на прокачку. Я помню, потом аналог выходил. По-моему, Анита Цой ее делала, если я не ошибаюсь. Но база-то все равно была у Экзибита. Воспоминания разблокированы, да? Захотелось несколько выпусков пересмотреть. Какое у вас шоу любимое из прошлого? Напишите в чат мобильного приложения Рекорда. Я для себя никому не озвучу. Конечно же, не расскажу ваших секретов, даже если они самые странные, эти шоу будут делить в чате мобильного приложения Рекорда. А я расскажу о треках в этом часе. Тем более там Алок, Everything's Fine. Fisher, Favor. Morgan Citri, Beat is Jumping. Glan Carousel, Ride. Мы как Экзибит прокачаем ваш понедельник, конечно же, лучшей танцевальной музыкой. Начинаем с Бауса. Магнетик трек называется в рекорд-миксе, и вы слушаете.
1: Дэнс лето на рекорде.

0: Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». Новости на «Радио Рекорд».
2: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Сергей Лазарев приобрел квартиру в Майами. Об этом прямо сейчас. Певец Сергей Лазарев купил недвижимость в Майами в элитном комплексе The Floridian Condo, который расположен на побережье. Стоимость недвижимости составляет чуть больше 1 миллиона долларов. В доме, кроме бассейна, есть тренажерный зал, парковка, собственные причалы для яхт. Покупку якобы оформляли через агентство недвижимости старого знакомого Лазарева, Александра Бароева. Причем Бароев подтвердил информацию, а Сергей Лазарев и его пресс-атташе отказались от комментариев. У Лазарева интерес собственной недвижимости в Майами появился еще несколько лет назад, когда певец ездил отдыхать в США. На этом все. Услышимся.
3: Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exceed TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exceed Center Dvaris объявляет финальную распродажу на последние Exceed TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
4: Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АО «Т-Банк».
9: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soyuz S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23-56-20.
12: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
13: Страчателла, моцарелла, джелато.
14: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
15: Тишина, в которой слышно качество. Li L6 – это гибрид нового поколения. 408 лошадиных сил, полный привод и запас хода, который меняет представление о поездках. Выгода – до 1 миллиона 150 тысяч рублей в официальном дилерском центре «Гермес». Доступен тест-драйв, гарантия до 8 лет. Официальный сервис. Li Автогермес. Ставрополь. Проспект Кулакова, 22А.
16: Не оферта. Размер выгоды достигается при использовании маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 30 апреля 2026 года.
17: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор.

Аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

0: Рекорд. Новости.
1: Юрий Филипсон заявил, что санкции против России все сильнее отражаются на экономике стран Евросоюза. По его словам, затянувшееся согласование нового 21-го санкционного пакета показывает, что ограничения наносят ущерб не только России, но и самим европейским государствам. Россия может принять чемпионат Европы по водным видам спорта в 2028 году. Такое право у страны есть, заявили в Европейской Федерации водных видов спорта. Организация также готова допускать российских спортсменов к своим турнирам с флагом и гимном, если это разрешат страны-хозяева соревнований. Фильм «Последний богатырь» «Колобок» собрал более 143 миллионов рублей за первый уикенд проката. Больше всего картина заработала в воскресенье – 73 миллиона рублей. Всего с момента премьеры 6 августа сборы фильма достигли примерно 248 миллионов рублей. Ради рекорд объявила лайнап-фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк в столице». Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену Вики и стадиум выйдут три зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов. От ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Сейнт Райдер, Псинхро, Крот, Эйвинакс, Си-Туки и Гвоздь. 31 октября, Москва, Вики и стадиум, «Пиратская станция Рагнарёк». Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Змеиный яд, как правило, неэффективен при проглатывании. Чтобы вызвать повреждения в организме, он должен попасть в кровоток. Но незнакомые МЧСники рассказывали, что ни в коем случае отсасывать яд нельзя. Сразу вызываешь МЧС, скорую.
2: Шамана, серпентолога, Гарри Поттера, Волан-де-Морта.
1: Все связи свои поднимаете.
2: Подружек своей бывшей зовешь. Они знают, как общаться со змеями.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде.
3: О погоде.
4: Партнер выпуска — компания «Адварис». 10 августа в Ставрополь малооблачно, дождь с грозой. Днем воздух прогреется до плюс 27, вечером плюс 21. Ветер западный до 7 метров в секунду. 11 августа в Ставрополе переменная облачность, местами дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 19. Ветер западный до 10 метров в секунду.
3: О погоде.
5: Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exit TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exit Center Dvaris объявляет финальную распродажу на последние Exit TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне.
6: Рекорд 101 FM.
7: Для аудитории старше 12 лет.
8: Автомобили Белджи. У официального дилера Artex Group.
9: Artex Group.
8: Старомариевское шоссе 42. 886-52-978-108.
10: Белджи. Надежность в движении.
11: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
12: Не ставь автомобиль в гараж, пока нет топлива. Отгони его лучше на покраску или полировку в «Автомонстр». 8-903-413-60-67.
13: Впервые в Ставрополе. Живая музыка симфонического оркестра в свете 3000 свечей под открытым небом от «Люмисфера». 15 и 29 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
14: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
15: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
14: Дим, отвези меня сюда.
15: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
16: Прохлада всегда, комфорт надолго. Жара снаружи, свежесть внутри. Кондиционер и климат-став не подведут даже в самый зной. Живи с комфортом уже сейчас. Закажите установку кондиционера и прокладку трассы на стадии ремонта уже сегодня. Консультация, продажа и монтаж кондиционеров. Скидки при заказе от 2 штук. Климат-став. Прохлада, которой доверяют. Звони скорее. Подробности по номеру 8-962-300-3015. Акция действует до 31 августа 2026 года.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Секс начало много рабочей недели с понедельника, а у меня, по ощущениям, почему-то до сих пор пятница. О чем это говорит, что уикенд хорошо прошел или что? Или я еще немножко не в рабочей струе? Так, ладно, гоним от себя нерабочие мысли. Новости есть из нашего телеграм-канала Радио Рекорд. Конечно, про любовь, вы же все ею интересуетесь. Большинство мужчин чувствуют себя одиноко, без отношений. Кстати, для меня это откровение. Итак, 30% сильнее всего накрывает парней, когда хочется куда-то сходить, а не с кем, компании нет. 24% страдают, чувствуют себя одиноко. После работы пришел, вот диван тебя ждет максимум, там, ну, может быть, четвероногий друг, и все, жены, девушки нет, никого нет. Я вот честно всегда была уверена, что мужчины такие охотники, самодостаточные, ничего им там, никакие вторые половины не нужны. Оказывается, нужны, потому что опрос в ЦИОМ, ну, никак не обманешь. А еще я знаю, что на многих из вас, и девочек, и парней давят наши родители, интересуются, потому что когда замуж, когда женишься, когда дети, когда внуки. Друзья, если так, заглядывайте к нам в мобильное приложение Радио Рекорд, рассказывайте, давят ли на вас вот с этими вопросами, довольно личными и деликатными. Если да, то что вы отвечаете? Может быть, есть какой-то универсальный ответ, почему до сих пор я не замужем или не женат? Пишите, обязательно почитаю, буду мотать на ус тоже непременно. В этом часе новинку у нас отдали Ян Хендриксон и Ибица Циркалок.

Deny It. И обязательно Yearbox и Graceland. Прямо сейчас Оффенбах и Майлз.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте.

0: расположен на побережье. Стоимость недвижимости составляет чуть больше $1 миллиона. В доме, кроме бассейна, есть тренажерный зал, парковка, собственные причалы для яхт. Покупку якобы оформляли через агентство недвижимости старого знакомого Лазарева, Александра Бароева. Причем Бароев подтвердил информацию, а Сергей Лазарев и его пресс-атташе отказались от комментариев. У Лазарева интерес собственной недвижимости в Майами появился еще несколько лет назад, когда певец ездил отдыхать в США. На этом все. Услышимся.
1: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте STL MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23 56 20.
5: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
6: У вашего ребенка или у вас снижается зрение? Пройдите обследование всей семьей в глазной клинике «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение детей и взрослых. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Автомобили Белджи у официального дилера Artex Group. Artex Group. Старомаревское шоссе 42 886-52-978-108.
8: Белджи. Надежность в движении.
9: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
10: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
11: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
12: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-50-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
13: Красота!
14: Какой воздух!
15: Смотрите, какие горы!
16: А какой шашлык!
17: Вася, парку поддай!
18: Эх, хорошо!
19: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторанно-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз» – ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8 915 233 16 77.

0: Рекорд. Новости.
1: В МИД России заявили о тяжелейшем кризисе внутри НАТО за всю историю Альянса. По словам Юрия Пилипсона, об этом, в частности, свидетельствует обсуждение возможного выхода Словении из организации. Он также отметил, что ситуацию усугубляют противоречия между наиболее влиятельными странами НАТО. Пассажиропоток на авиарейсах между Москвой и Петербургом за первые полугодия этого года снизился на 18% до 1,6 миллиона человек. Эксперты связали падение с растущим влиянием ковров и сокращением транзитного потока через Москву. Россияне Андрей Бобров и Яна Соловьева завоевали серебро в смешанной эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью в Стамбуле. Спортсмены набрали 1442 балла и уступили только венгерской паре. Бронзу взяли представители Великобритании. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на avito.ru 12+.
6: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска — компания «Адварис». 10 августа в Ставрополь малооблачно, дождь с грозой. Днем воздух прогреется плюс 27, вечером плюс 21. Ветер западный до 7 метров в секунду. 11 августа в Ставрополе переменная облачность, местами дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 19. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estelle MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АО «Т-банк».
9: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А «Соуис» – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на «Соуис С06» до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. «Соуис. Живи легко».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Страчателла, моцарелла, джелато.
11: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов, загляните на дегустацию, закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт — мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
12: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Помимо того, что сегодня у нас понедельник, надо же знать еще, чем этот день знаменит, да? Оказывается, что сегодня Всемирный день Льва. Очень хочется поздравить своих коллег, тех, кто лев по гороскопу, но нужные мне сегодня в офис не явились, конечно же, да? Помимо того, что у нас день харизматичных личностей. Знаете, я задумалась, вот говорят, вот, если у тебя есть харизма, там это, там то, за тобой потянутся. А что такое харизматичная личность? Вот, друзья, для вас это что? Это чем таким невероятным нужно обладать? Вот какие характеристики вы можете дать харизме? Мне вот кажется, что ты харизматичный, если тебя невозможно скопировать, наверное, так. А что для вас? Пишите об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Все, я вас загрузила, давайте, все, действуйте. Афроджек в этом часе, Элайн. Еще услышим Кайго, Take Me Back.

Aisha Ape и Meet Me in the Dark. Прямо сейчас Sony Fodera, Think About Us и все это. Record.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Рыболовы возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий России. В среднем зарабатывают 970 тысяч рублей в месяц. Следом идут сотрудники негосударственных пенсионных фондов с зарплатой около 820 тысяч рублей.
2: Знаете что? Мы с вами явно занимаемся не тем. Надо было нам идти в рыболовы. Или хотя бы в сотрудники негосударственных пенсионных фондов.
3: Конечно, какие рыболовы? Ну их в баню, пускай в баню сходят. Я хочу быть сотрудником негосударственного, что важно, пенсионного фонда.
2: Нет, смотрите, это если сотрудники негосударственного государственных фондов получает 820 тысяч. А вы знаете, сколько получают сотрудники государственных фондов?
3: 830?
2: Окей, а что делает вот эти работы родственными? В смысле зарплаты?
3: Все решает рынок. Мы все очень любим рыбу, да? И все очень хотим на пенсию.
0: Да. Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Новости на Радио Рекорд.
5: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Сергей Лазарев приобрел квартиру в Майами. Об этом прямо сейчас. Певец Сергей Лазарев купил недвижимость в Майами в элитном комплексе «The Floridian». Певец Сергей Лазарев купил недвижимость в Майами в элитном комплексе «The Floridian Condo», который расположен на побережье. Стоимость недвижимости

0: появился еще несколько лет назад, когда певец ездил отдыхать в США. На этом все. Услышимся.
1: Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exceed TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exceed Center Dvaris объявляет финальную распродажу на последние Exceed TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточнены. Начинайте в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soulis S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АО «Т-Банк».
8: У вашего ребенка или у вас снижается зрение? Пройдите обследование всей семьей в глазной клинике «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение детей и взрослых. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Автомобили Белджи у официального дилера Артекс Групп.
11: Артекс Групп.
10: Старомаревское шоссе 42, 886-52-978-108.
12: Белджи. Надежность в движении.
13: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
14: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
15: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
16: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23 56 20.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп допускал завершение конфликта с Ираном без заключения нового ядерного соглашения, сообщает Wall Street Journal. В Белом доме считают, что разрушение ключевых ядерных объектов и угрозы новых могут сдержать Тегеран от восстановления программы. На позицию администрации также влияют приближающиеся промежуточные выборы и высокие цены на бензин в США. И ассистент в Австралии отменил чужую бронь в спортзале, чтобы поднять своего пользователя в очереди. Он обнаружил уязвимость в системе бронирования и удалил первого человека из листа ожидания, подняв клиента с 4 на 3 место. Позже восстановить отмененную бронь система уже не смогла. Большинство россиян считают, что добиться успеха нужно до 35 лет. Каждый третий называет идеальным возрастом 25-30 лет, еще 27% 31-35. И только 13% уверены, что возраст вообще не имеет значения. При этом половина опрошенных уже считают себя успешными. 34% скорее довольны своими достижениями, а 17% полностью уверены в своем успехе. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд в Макс».
2: Реклама. Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Змеиный яд, как правило, неэффективен при проглатывании. Чтобы вызвать повреждения в организме, он должен попасть в кровоток. Но мне знакомые МЧСники рассказывали, что ни в коем случае отсасывать яд нельзя. Сразу вызываешь МЧС, скорую.
2: Шамана, серпентолога, Гарри Поттера, Волан-де-Морта.
1: Все связи свои поднимаете.
2: Подружек своей бывшей зовешь. Они знают, как общаться со змеями.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. О погоде.
3: Партнер выпуска — компания «Адварис». 10 августа в Ставрополь облачно, дождь с грозой. Днем воздух прогреется до плюс 27, вечером плюс 21. Ветер западный до 7 метров в секунду. 11 августа в Ставрополе переменная облачность, местами дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 19. Ветер западный до 10 метров в секунду.
0: О погоде. Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exceed TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exceed Center Dvaris объявляет финальную распродажу на последние Exceed TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soyuz S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: И куда поедем этим летом?
9: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АО «Т-Банк».
11: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
12: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
11: Дим, отвези меня сюда.
13: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб «6 озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
14: Впервые в Ставрополе. Живая музыка симфонического оркестра в свете 3000 свечей под открытым небом от Люмисфера. 15 и 29 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-08-03.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Есть новость, ну, конечно же, про молодежь. Молодежь стала психологически слабее старшего поколения. Вот молодое поколение больше не считает ментальные проблемы табуированной темой и сразу обращаются за помощью к специалистам. В то время как старшее поколение, особенно парни, особенно мужчины, продолжают замалчивать тревогу и стресс, из-за чего их проблемы остаются скрытыми и нерешенными. Знаете, не удивлена ничуть. Друзья, вы-то как себя чувствуете? Следите за своим здоровьем психологическим, либо продолжаете думать, что все депрессии, они от смартфонов, от безделья, пойди двор подмети и так далее. Как считаете? Пишите об этом у нас в чате мобильного приложения «Радио Рекорд». В этом чате у нас новинка «Cardfish That Girl». Также слышим «Fisher What a Life».

0: мобильном приложении «Рекорда».
1: Новости на «Радио Рекорд».
2: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Сергей Лазарев приобрел квартиру в Майами. Об этом прямо сейчас. Певец Сергей Лазарев купил недвижимость в Майами в элитном комплексе «The Floridian Condo», который расположен на побережье. Стоимость недвижимости составляет чуть больше 1 миллиона долларов. В доме, кроме бассейна, есть тренажерный зал, парковка, собственные причалы для яхт. Покупку якобы оформляли через агентство недвижимости старого знакомого Лазарева, Александра Бароева. Причем Бароев подтвердил информацию, а Сергей Лазарев и его пресс-атташе отказались от комментариев. У Лазарева интерес собственной недвижимости в Майами появился еще несколько лет назад, когда певец ездил отдыхать в США. На этом все. Услышимся.
1: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estelle MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
0: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Лето. В офисе +20 от сплит-системы, но дышать.

0: Рекорд. Новости.
1: Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран сейчас не ведет прямых переговоров с Вашингтоном, но поддерживает связь через посредников. По его словам, несколько стран пытаются создать условия для возобновления переговоров, однако Иран готов к ним только после прекращения нарушения договоренностей со стороны США и компенсации нанесенного ущерба. Бизнес предложил ввести налоговые льготы для малых и средних компаний, которые внедряют российские решения на основе искусственного интеллекта. Предполагается, что компании смогут уменьшать налог на прибыль или по упрощенной системе на сумму затрат на ИИ. Базово до 200 тысяч рублей в год, а при росте производительности до 500 000. Фильм Кристофера Нолана «Одиссея» собрал более 1 миллиарда долларов в мировом прокате и стал самым кассовым фильмом режиссера. Картина обошла прежнего лидера «Темного рыцаря. Возрождение легенды», заработавшего 1 миллиард долларов. «Одиссея» также установила личные рекорды по сборам для Мэтта Дэймона, Энн Хэтуэй и Роберта Паттинсона. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
2: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами в шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Адварис». 10 августа в Ставрополь малооблачно, дождь с грозой. Днем воздух прогреется до плюс 27, вечером плюс 21. Ветер западный – до 7 метров в секунду. 11 августа в Ставрополе переменная облачность, местами дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 19. Ветер западный – до 10 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estelle MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АО «Т-Банк».
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soyuz S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Не ставь автомобиль в гараж, пока нет топлива. Отгони его лучше на покраску или полировку в «Автомонстр». 8-903-413-60-67.
11: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
12: Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS-77. 7415.
13: Идеальное лакомство существует. Встречайте новинку от МКС. Протеиновое мороженое «Актив Милк». Не просто десерт, а полезный перекус. Для фигуры, мышц и микрофлоры. Белок, пищевые волокна, лактулоза и настоящее наслаждение. Хватит выбирать между вкусом и пользой. Попробуйте мороженое «Актив Милк» от молочного комбината «Ставропольский».
14: Телефон рекламной службы 992

Всем привет, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Друзья, я надеюсь, что никто не забыл о том, что Рекорд объявил лайнап фестиваля «Пиратская станция. Рагнарёк в столице». Новая глава легендарного драм-н-бэйс шоу принесет гостей в мир скандинавских. Я еще хочу там оказаться, вот честное слово. Была на питерской пиратке, хочу еще. Викинги, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе силы хаоса, тьмы, льда, огня. Все это вместе будет. На сцену в ЭКО-стадиум выйдут 3 зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов. От ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Сейнт Райдер, Псинхра, Крот, Сей-2-Кей, Гвоздь и много-то еще. 31 октября, Москва, ВК-стадиум, пиратская станция, Рагнарёк. Все подробности на радиорекорд.ру и 18+. В этом часе Тони Дарк, Айс, Йо Бари.

еще Alesso Destiny. Уже сейчас Offenbach и Miles Away, и все там.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Рыболовы возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий России. В среднем зарабатывают 970 тысяч рублей в месяц. Следом идут сотрудники негосударственных пенсионных фондов с зарплатой около 820 тысяч рублей.
2: Знаете что? Мы с вами явно занимаемся не тем. Надо было нам идти в рыболовы. Или хотя бы в сотрудники негосударственных пенсионных фондов.
3: Конечно, какие рыболовы? Ну их в баню, пускай в баню сходят. Я хочу быть сотрудником негосударственного, что важно, пенсионного фонда.
2: Нет, смотрите, это если сотрудники негосударственных фондов получают 820 тысяч. А вы знаете, сколько получают сотрудники государственных фондов?
3: 830?
2: Окей, а что делает вот эти работы родственные? В смысле зарплат?
3: Все решает рынок. Мы все очень любим рыбу, да? И все очень хотим на пенсию.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Новости на Радио Рекорд.
5: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Сергей Лазарев приобрел квартиру в Майами. Об этом прямо сейчас. Певец Сергей Лазарев купил недвижимость в Майами в элитном комплексе «The Floridian Condo», который расположен на побережье. Стоимость недвижимости составляет чуть больше 1 миллиона долларов. В доме, кроме бассейна, есть тренажерный зал, парковка, собственные причалы для яхт. Покупку якобы оформляли через агентство недвижимости старого знакомого Лазарева, Александра Бароева. Причем Бароев подтвердил информацию, а Сергей Лазарев и его пресс-атташе отказались от комментариев. У Лазарева интерес собственной недвижимости в Майами появился еще несколько лет назад, когда певец ездил отдыхать в США. На этом все. Услышимся.

0: уточняйте в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: У вашего ребенка или у вас снижается зрение? Пройдите обследование всей семьей в глазной клинике «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение детей и взрослых. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Страчателла, моцарелла, джелато.
7: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
8: Автомобили Белджи у официального дилера Артекс Групп. Артекс Групп. Старомаревское шоссе 42. 8-86-52-978-108.
9: Белджи. Надежность в движении.
10: Прохлада всегда, комфорт надолго. Жара снаружи, свежесть внутри. Кондиционеры «Климатстав» не подведут даже в самый зной. Живи с комфортом уже сейчас. Закажите установку кондиционера и прокладку трассы на стадии ремонта уже сегодня. Консультация, продажа и монтаж кондиционеров. Скидки при заказе от 2 штук. «Климатстав». Прохлада, которой доверяют. Звони скорее. Подробности по номеру 8-962-300-30. 15. Акция действует до 31 августа 2026 года.

0: Рекорд. Новости.
1: Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев призвал добиться безоговорочной капитуляции Киева вместо перемирия с Украиной. Депутат также предложил отвергнуть инициативы Турции о моратории на боевые действия, заявив, что временное прекращение огня даст ВСУ возможность восстановить силы. Сербия готова помогать Украине на пути к вступлению в ЕС, заявил Вучич после встречи с Зеленским в Белграде. По словам Зеленского, Сербия также решила выделить 2 миллиона евро на поддержку украинского энергетического сектора. Мошенники начали создавать поддельные сайты, имитирующие сайт Центробанка России, заявил депутат Госдумы Антон Немкин. По его словам, злоумышленники убеждают пользователей, что на их имя якобы оформили кредиты, после чего предлагают взять новые займы для защиты денег. На самом деле полученные средства переводятся мошенникам. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Последние минуты. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
9: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
10: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Mews Diamonds.
11: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
12: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
13: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов 52 рубля с 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска — компания «Адварис». 10 августа в Ставрополь малооблачно, дождь с грозой. Днем воздух прогреется плюс 27, вечером плюс 21. Ветер западный до 7 метров в секунду. 11 августа в Ставрополе переменная облачность, местами дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 19. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exceed TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exceed Center Dvaris объявляет финальную распродажу на последние Exceed TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
4: Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
7: Красота!
8: Какой воздух!
9: Смотрите, какие горы!
10: А какой шашлык!
11: Вася, парку поддай!
8: Эх, хорошо!
12: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз» – ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
13: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. «Гидромастер». Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ. Гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. «Гидромастер». 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.
14: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
15: Автомобили Белджи у официального дилера Artex Group. Artex Group. Старомаревское шоссе 42, 8-86-52-978-108.
16: Белджи. Надежность в движении.
17: Это лето будет жарким.
18: Это лето будет ярким.
19: Сливочным, приятным.
20: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
19: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
21: Впервые в Ставрополе. Живая музыка симфонического оркестра в свете 3000 свечей под открытым небом от «Люмисфера». 15 и 29 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+.

0: реклама. Вы слышите зов Вальгаллы? Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве с силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Новость в мире животных. Медведь-модник был замечен на Камчатке. В соцсетях завирусилось видео, на котором косолапый, обожаю это слово, кстати, такое приятное, милое, косолапый, утащил толстовку одного из туристов на маршруте. Видосики разлетелись уже по всему интернету. Знаете что, вопрос у меня возник в связи с этим. Друзья, у вас есть вообще самая-самая любимая вещь, шмотка в гардеробе, с которой вы, ну, просто не хотите вылазить? Носим мы и в снег, и в зной, из года в год, и, может быть, кто-то что-то со школы носит, типа меня. Бывает у вас такое? Если да, то пишите об этом. У нас мобильное приложение «Радио Рекорд». Там есть чат специализированный. Буду читать обязательно. Вот, а что касается меня, ну вот из последнего, это, ну серьезно, это мерч, это футболка фестиваля «Трансмиссия». Я и сейчас в ней сижу, и, как говорит диджей Фил, когда видит на мне эту вещь, он мне говорит следующее: «Кристина, ну вот настолько, да? Вообще носить, что ли, нечего? Или что? А мне нравится. Но эта футболка, она универсальная. ХБшечка, ну и так далее». Могу долго говорить на эту тему, друзья. Пишите, чтобы я почитала. Алика Дженнифер Лопес в этом часе. Everything's fine. Боб Синклер тоже впереди. I can't wait. А еще Биби Рекс и New Religion. Кроме того, услышим Ave, Meet Me in the Dark. Уже сейчас Sony Fodera, Think About Us, и все это... Record.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Сергей Лазарев приобрел квартиру в Майами. Об этом прямо сейчас. Певец Сергей Лазарев купил недвижимость в Майами в элитном комплексе «The Floridian Condo», который расположен на побережье. Стоимость недвижимости составляет чуть больше 1 миллиона долларов. В доме, кроме бассейна, есть тренажерный зал, парковка, собственные причалы для яхт. Покупку якобы оформляли через агентство недвижимости старого знакомого Лазарева, Александра Бароева. Причем Бароев подтвердил информацию, а Сергей Лазарев и его пресс-атташе отказались от комментариев. У Лазарева интерес к собственной недвижимости в Майами появился еще несколько лет назад, когда певец ездил отдыхать в США. На этом все. Услышимся.
4: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estelle MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204, и по телефону в Ставрополе. 25 72

0: Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23 56 20.
1: Страчателла, моцарелла, джелато.
2: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8905 054 22 22.
3: Савадеха, инде.
4: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
5: Автомобили Белджи у официального дилера Артекс Групп.
6: Артекс Групп.
5: Старомариевское шоссе 42 886-52-978-108.
7: Белджи. Надежность в движении.
8: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
9: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
10: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополья». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
11: Выбирать движение на электротяге в городе или уверенность гибридной технологии в новом путешествии. Geely X5 EMI в дилерском центре «Гермес» объединяет низкий расход топлива и запас хода до 940 километров. А еще набор современных опций и ассистентов безопасности. Официальный дилер «Гермес» Ставрополь, южный обход 57/2. Не оферта, о «Гермес». Срок действия предложения с 1 по 31 июля 2026 года.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
13: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314 265 133 100 133.

0: Рекорд. Новости.
1: Для осужденных по уголовным статьям, находящихся за границей, ведут ограничения, включая заморозку счетов в России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, таким гражданам также ограничат получение государственных и муниципальных услуг онлайн, регистрацию в качестве ИП и самозанятых, использование электронной подписи, заключение сделок по доверенности и ряд других действий. Российские туристы во Вьетнаме столкнулись с массовыми проверками на наркотики. В Дананге полиция в рамках крупной операции останавливает прохожих, проверяет дома, пансионаты и гостиницы и требует сдавать анализы в присутствии правоохранителей. По данным СМИ, за сутки тестирования прошли около 1300 человек. 87 из них дали положительный результат. Международная федерация скейтбординга и роллер-спорта отменила ограничения для российских спортсменов. Теперь они смогут выступать на международных соревнованиях под российским флагом и с использованием государственной символики. Кроме того, Российская федерация признана единственной организацией, представляющей Россию в Международной федерации. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Я вышел на стабильный доход, заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
8: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
9: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
10: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
11: Подробности на comtogether.t2.ru.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Змеиный яд, как правило, неэффективен при проглатывании. Чтобы вызвать повреждения в организме, он должен попасть в кровоток. Но мне знакомые МЧСники рассказывали, что ни в коем случае отсасывать яд нельзя. Сразу вызываешь МЧС, скорую.
2: Шамана, серпентолога, Гарри Поттера, Волан-де-Морта.
1: Все связи свои поднимаете.
2: Подружек своей бывшей зовешь. Они знают, как общаться со змеями.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. О погоде.
3: Партнер выпуска — компания «Адварис». 10 августа в Ставрополь малооблачно, дождь с грозой. Днем воздух прогреется до плюс 27, вечером плюс 21. Ветер западный до 7 метров в секунду. 11 августа в Ставрополе переменная облачность, местами дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 19. Ветер западный до 10 метров в секунду.
0: О погоде. Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estelle MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soulis S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ. Гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2, тропь 1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
11: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
12: Лето. В офисе плюс 20 от сплит-системы, но дышать нечем. Через полчаса лес, кислород и подогреваемый бассейн под открытым небом. Эко-точка. База отдыха в нескольких минутах от города. Глэмпинг на природе, бани, беседки и просторный шатер для ваших торжеств. Территория, где лето становится отпуском, а не духотой. Эко-точка. Природа ближе, чем кажется. Село Татарка, улица Пригородная. 8 962 0 17 23 26.
13: Телефон рекламной службы 992.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Вот как обычно у меня перед выходом в эфир что-то происходит. На сей раз было немножко озорно, потому что Андрей Хрусталев уже явился, это первое. Второе, он сейчас занимался аналитикой творчества Егора Летова. Представляете, откуда не ждали, как говорится. Ну ладно, все, я не отвлекаюсь к новостям. Школьников призвали обучать езде на электросамокатах и моноколесах. Ранее в общественной палате продолжали обучать девятиклассников вождению. В Госдуме поддержали эту инициативу, но добавили, что детей было бы полезнее научить кататься на самокатах и моноколесах. А мне кажется, сейчас только ленивый не умеет кататься на самокатах. Ну, я вот ленивый, я не умею кататься на электросамокатах, я их боюсь, просто вот страшно, страшно. Друзья, кстати, рассказывайте, со скольки лет водите машину, было бы тоже любопытно. Пишите об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Я вам расскажу о музыке, у нас в этом часе новинка от Дали и Ян Хендриксон, называется «Ибица» от Циркалока.

0: приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Сергей Лазарев приобрел квартиру в Майами. Об этом прямо сейчас. Певец Сергей Лазарев купил недвижимость в Майами в элитном комплексе «The Floridian Condo», который расположен на побережье. Стоимость недвижимости составляет чуть больше 1 миллиона долларов. В доме, кроме бассейна, есть тренажерный зал, парковка, собственные причалы для яхт. Покупку якобы оформляли через агентство недвижимости старого знакомого Лазарева, Александра Бароева. Причем Бароев подтвердил информацию, а Сергей Лазарев и его пресс-атташе отказались от комментариев. У Лазарева интерес к собственной недвижимости в Майами появился еще несколько лет назад, когда певец ездил отдыхать в США. На этом все. Услышимся.
3: Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exceed TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exceed Center Dvaris объявляет финальную распродажу на последние Exceed TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
4: Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12.
4: Количество автомобилей ограничено. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Рекорд.

0: 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АО «Т-Банк». Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soulis S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23-56-20.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
7: Реклама не хэта. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на фрэш.ру и в салонах 16+.
8: Тишина, в которой слышно качество. Li L6 – это гибрид нового поколения. 408 лошадиных сил, полный привод и запас хода, который меняет представление о поездках. Выгода – до 1 миллиона 150 тысяч рублей в официальном дилерском центре «Гермес». Доступен тест-драйв, гарантия до 8 лет. Официальный сервис. Li Auto Hermes. Ставрополь, проспект Кулакова, 22А.
9: Не оферта. Размер выгоды достигается при использовании маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 30 апреля 2026 года.
10: Впервые в Ставрополе. Живая музыка симфонического оркестра в свете 3000 свечей под открытым небом от Люмисфера. 15 и 29 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-08-03.
11: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
12: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
11: Дим, отвези меня сюда.
13: Так что нам мешает? Поехали! Загород.

0: Рекорд. Новости.
1: Сербия готова помогать Украине на пути ко вступлению в ЕС, заявил Вучич после встречи с Зеленским в Белграде. По словам Зеленского, Сербия также решила выделить 2 миллиона евро на поддержку украинского энергетического сектора. Володин заявил, что действующих ограничений на продажу вейпов недостаточно для защиты детей и призвал регионы активнее вводить полный запрет на их розничную продажу. По его словам, несмотря на действующие ограничения, число специализированных магазинов за год сократилось лишь на 10%. Сейчас правом полностью запрещать розничную продажу вейпов воспользовались только 5 регионов. В Великобритании мужчина в черном балахоне с косой несколько часов стоял на крыше больницы и наблюдал за пациентами. 26-летний мужчина забрался на крышу медучреждения Уэльси и размахивал предметом, похожим на длинный нож или серп. Полиция и пожарные прибыли на место и задержали мужчину. Позже суд оштрафовал его за создание помех работе больницы. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
8: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
11: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
12: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club, кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
13: Лента. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Рыболовы возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий России. В среднем зарабатывают 970 тысяч рублей в месяц. Следом идут сотрудники негосударственных пенсионных фондов с зарплатой около 820 тысяч рублей.
2: Знаете что? Мы с вами явно занимаемся не тем. Надо было нам идти в рыболовы. Или хотя бы в сотрудники негосударственных пенсионных
3: фондов. Конечно, какие рыболовы? Ну их в баню, пускай в баню сходят. Я хочу быть сотрудником негосударственного, что важно, пенсионного фонда.
2: Нет, смотрите, это если сотрудники негосударственных фондов получают 820 тысяч. А вы знаете, сколько получают сотрудники государственных фондов?
3: 830?
2: Окей, а что делает вот эти работы родственные? В смысле зарплаты?
3: Все решает рынок. Мы все очень любим рыбу, да? И все очень хотим на пенсию.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: О погоде.
5: Партнер выпуска — компания «Адварис». 10 августа в Ставрополь малооблачно, дождь с грозой. Днем воздух прогреется до плюс 27, вечером плюс 21. Ветер западный до 7 метров в секунду. 11 августа в Ставрополе переменная облачность, местами дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 19. Ветер западный до 10 метров в секунду.
4: О погоде.
6: Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exceed TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exceed Center Dvaris объявляет финальную распродажу на последние Exceed TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне.
7: Рекорд 101 FM.
8: Для аудитории старше 12 лет.
9: Не ставь автомобиль в гараж, пока нет топлива. Отгони его лучше на покраску или полировку в «Автомонстр». 8-903-413-60-67.
10: Красота!
11: Какой воздух!
12: Смотрите, какие горы!
13: А какой шашлык!
14: Вася, в парку поддай!
15: Эх, хорошо!
16: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторанно-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз» – ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
17: У вашего ребенка или у вас снижается зрение? Пройдите обследование всей семьей в глазной клинике «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение детей и взрослых. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
18: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
19: Автомобили BLG у официального дилера Artex Group.
20: Artex Group.
19: Старомариевское шоссе 42, 8-86-52-978-108.
21: BLG. Надежность в движении.
22: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8-865-263-43-25.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, время московская радиостанция «Это рекорд», это мы, Кремов Хрусталев, стало быть, все как всегда для тебя. Мы будем обсуждать разные странные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, если человек пытается вам что-либо продать, не думайте, будто он всегда такой вежливый. Сказал когда-то кто-то очень умный, но это значит, что и наоборот это тоже работает. И если мы тут иногда грубы, нетактичны или даже откровенно отморожены, это означает только одно. Мы вам ничего не хотим продать. Как обычно, в течение часа нашей программы

0: В России предложили заменить железные дороги дирижаблями. Идею для труднодоступных регионов Сибири озвучил глава исполкома Ассоциации «Сибирское соглашение». По его мнению, десяток другой дирижаблей может оказаться выгоднее строительства новых дорог и железнодорожных веток. Например, проблему отсутствия железной дороги в Тыве до Транссиба, по его словам, могли бы решить около 20 дирижаблей.
1: Дирижабли над Тывой? Это хорошо, но это выглядит как тяжелый приход. Ты так вот, представьте, проснулся в Тыве с тяжелого бодуна, взглянул на небо, а там дирижабли. И снова от ужаса в запой на год.
2: Ну, раз испугался, два испугался, потом попривыкнул.
1: Нет, знаешь, конечно, конечно.
2: Ко всему привыкать. Да, вот да. Самокаты первые электро появились. Помните, как все психовали, паниковали. А сейчас как-то нормально.
1: Ну, они хотя бы не в небе. Нет, идея, конечно, хорошая в целом. Как бы сказать, это может решить проблему отсутствия железных дорог. Но это также дирижабли еще чем хорошо. Потому что они могли бы также решить проблему с бензином. Да, ведь он же дирижабль, он же на газе, на гелии вроде, да, если, ну, как бы, много гелия, можно даже как сделать вместо МПЗ ГПЗ, то есть гелиеперерабатывающий завод. А если еще на дирижабле этим гелием надышаться и говорить, знаете, таким голосом, над Тывой, типа, так, там, то Тыву можно вообще с ума свести.
2: Да нормально, говори, никто тебя не услышит, что там, кто там щебечет в воздухе.
1: А если несколько, почему нет? Не, ну, нет, идея этого очень хорошая идея. Конечно, есть вопросы. Ну, и самый главный вопрос, над Тывой это еще куда не шло, да, это хорошо, даже классно. А вот над Москвой дирижабли сейчас не очень. Знаете, как-то вот есть вопросики, потому что могут сбить. Перепутать дирижабль с дрона жаблом. То есть тоже с беспилотника, ведь пилота же нет на дирижабле.
2: Ну как, а кто его ведет-то?
1: А кто его ведет?
2: Ну ведет группа пилотов, кстати. Ну,
1: кстати, вот здесь... Нет, привет, там же нет, там кто, там пилота как такового нет.
2: Ну как, ну как, кто?
1: Ну там дирижаблот есть, да, или кто управляет?
2: А пилоты управляют пилотаблями, да? По вашей логике.
1: Я не знаю, кто, по любой логике, кто управляет? Там есть какой-то человек, который что?
2: Рулит, да.
1: Держит, за что?
2: За все, там штурвал у них, руль. Ну, слушайте, ну, человечество же отказалось, как если я правильно помню, отказалось от массовой идеи пользования дирижаблями после того, как дирижабль один самый очень взорвался серьезно. Там граф Цеппелин, да, такой был, немецкий, в Америке взорвался. То есть там куча народу полегло, там, и люди сказали, не, ну его нафиг эти дирижабли.
1: Ну, один, понимаете? Ну, и чего страшного, да? А зато модно. Правильно, потому что пора заменить железные дороги. И, кстати, и действительно, ведь очень модный и очень прогрессивный вид транспорта. Он еще, по-моему, когда там, в 18 веке, да, изобретен? Точно не раньше. Это, в смысле, не позже. И, конечно, и вообще это... Вот, понимаете, любая идея хороша не самой идеей, а тенденцией, что можно из этого дальше сделать. Смотрите, железные дороги можно заменить дирижаблями. Корабли можно заменить плотами. Беспилотники можно заменить голубями. И будем жить в современной стране. Сверху дирижабли, на земле собачьи упряжки, на воде плоты, например, и Юрий Лоза на плоской земле.
2: Конечно, он пригодится, да? Где вы можете представить его? Они точно просто там поют.
1: Да, и в конце концов, а, кстати, не обязательно даже плоты, знаете, вот есть, как, знаете, такие были, помните, назывались лодки-долбенки.
2: Ну, из цельного куска дерева.
1: Да, нет, в хорошем смысле долбенки, я про это и говорю, только в хорошем. А вот где можно использовать лодки-долбенки?
2: А их постоянно вот, можно использовать где угодно. Главное, ну, как бы напрячься и выдолбить. Потому что это... И, смотрите, действительно, тенденция. К нас к чему-то готовят. Была буквально вот пару дней назад новость, что воздушные шары запускают. Тоже хотя там вот, на Сибири, да, на Дальнем Востоке, там, на Алтае, по-моему, да? Да. Тут над Тувой запускают дирижабли.
1: А я
2: что-то
1: скажу,
2: будет!
1: Готовят, ну, все понятно, нас готовят к небу. Дирижабль, воздушный шар, да, и
2: воздушные
1: туда.
2: Змеи.
1: Да. Воздушные змеи! Вот, кстати, а? Вот предложение. А воздушные змеи над чем? Смотрите, дирижабли над Тывой, над Сибирью воздушные шары, а воздушные змеи над
2: кем? Везде. Вот Лоза пел о плоте, а кто же, по-моему, пел еще о воздушном змее.
1: Конечно, да, кто-то не пел, конечно. Воздушный змей! Вот я сейчас
2: пою. Леонтьев?
1: Да неважно. Воздушные змеи мы еще не используем до конца. Мы действительно забыли про этот ресурс. А ведь с помощью одного воздушного змея можно...
2: Каких дел наворочить? Если вы в правильном месте запустите его.
1: Да, не вот это все. Но вопрос. Ребят, вопрос действительно актуальный. Пора уже подумать, хватит этих железных дорог, пора придумать что-то новое и модное, например, дирижабли. Но дело даже не в этом, а дело в том, вот дирижабли, типа, нужно их вместо железных дорог. Но ведь так или иначе, мы все ездим. Человек – существо ездящее. Оно не ходящее, не любит человек ходить. И мы все любим передвигаться, так или иначе. Самолеты, дирижабли, поезда.
2: Плоты. Ходули.
1: Да, просто автомобили, автобусы. Какой твой любимый вид транспорта? Самый клевый. И почему? Ну и, конечно, самый проблемный и отвратительный. Да, я любой акцент. Самый мерзкий, отвратительный вид транспорта, который нужно заменить на дирижабли. Скажем, автобус. Да?
2: Трагический случай с лодкой-плоскодонкой. Ну такой, ну назвать не трагический, драматический.
1: А что такое плоскодонка?
2: Ну с плоским дном она.
1: Прям совсем с плоским?
2: С плоским, да, представляете, офигеть.
1: Вы поняли? Обсудим это в народных новостях.
3: Крем-хруст-шоу.

0: Шоу.
1: Японская порноактриса ушла в IT. Теперь Нацуки Хикару вайп-кодит сайты и веб-приложения с помощью нейросетей. После ухода из индустрии 18+, девушка потеряла все свои соцсети. Но новая страница собрала 12,5 миллионов подписчиков всего за 3 дня. Теперь Хикару совмещает программирование, личный бренд и свой привычный образ.
2: Я не понял, как это она совмещает программирование и свой образ. Программирует голая, что ли? Программирует и одновременно мастурбирует на камеру.
3: Но
2: как совместить это?
3: Вполне возможно, что не голая. Вы же знаете особенности как бы этого жанра в Японии. Возможно, она в костюме там осьминога, единорога, там, знаете, карася какого-нибудь там. То есть у них же в Японии такие, знаете, такие затейники.
2: Я, кстати, очень рад, что у вас большой опыт просмотра
3: научно-познавательного
2: кино, да? Я вижу по лицу, что и уши у вас большие, рассказывают много.
3: Да, конечно, я прислушиваюсь к авторитетам.
2: Она программирует... Это ведь она же порно-актриса, а на программирование... я не верю, что это совсем никак не сказывается на программирование. Ну, оно ведь тоже, наверное, после этого немножко порнографическое. Знаете, такой носит элементы порнухи. Может быть, кот, да, немного кожаный, например. Какой-то, как ты же это не можешь?
3: Нет, конечно, прошлое никак всегда влияет на вас.
2: Профессиональная деформация какая-то есть? После ухода из индустрии, да, девушка потеряла все свои соцсети.
3: Почему?
2: Потому что нафига она нужна, если не это? Но дальше нам потрясающе.
3: Даже мама отписалась от нее, хотели
2: сказать. Конечно, зачем она нужна? Конечно, мама привыкла ее видеть голенькой с этим в руках. Но новая страница собрала 5 миллионов подписчиков все за 3 дня. Это, в общем-то, понятно. Просто... Понятно, что этим людям не важно, чем она занимается. Главное, что она голенькая была. Какая разница, что она делает? Хоть программирование, хоть медитирование. Слушайте, да даже если бы она ушла в трубочисты, то ее страница бы после этого все равно собрала миллион. Если бы она трубу чистила быстро одной рукой. Туда-сюда. Знаете, а потом еще на эту трубу села. А если бы эта труба еще была не чищена, то есть черная, то такой трубочист собрал бы... Ну, не знаю, точно не меньше, чем порно.
3: Готовый сценарий. Японцы как бы на это...
2: Это готов, да, дарю!
3: А третьей рукой она вайп-кодит.
2: А в этих фильмах у них 3 руки, да?
3: Сколько угодно может быть. Щупальца могут быть.
2: Вот какое программирование сейчас нужно, особенно японской публике. Не программирование, а порнограммирование. Есть такой жанр?
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». Новости на «Радио Рекорд».
2: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Сергей Лазарев приобрел квартиру в Майами. Об этом прямо сейчас. Певец Сергей Лазарев купил недвижимость в Майами в элитном комплексе The Floridian Condo, который расположен на побережье. Стоимость недвижимости составляет чуть больше 1 миллиона долларов. В доме, кроме бассейна, есть тренажерный зал, парковка, собственные причалы для яхт. Покупку якобы оформляли через агентство недвижимости старого знакомого Лазарева, Александра Бароева. Причем Бароев подтвердил информацию, а Сергей Лазарев и его пресс-атташе отказались от комментариев. У Лазарева интерес собственной недвижимости в Майами появился еще несколько лет назад, когда певец ездил отдыхать в США. На этом все. Услышимся.
1: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
6: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
5: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
6: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
7: Страчателла, моцарелла, джелато.
8: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
9: Автомобили Белджи у официального дилера Артекс Групп. Артекс Групп. Старомаревское шоссе 42. 8-86-52-978-108.
10: Белджи. Надежность в движении.
11: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
12: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
13: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополья». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения.

0: не подведут даже в самый зной. Живи с комфортом уже сейчас. Закажите установку кондиционера и прокладку трассы на стадии ремонта уже сегодня. Консультация, продажа и монтаж кондиционеров. Скидки при заказе от 2 штук. Климат-Став. Прохлада, которой доверяют. Звони скорее. Подробности по номеру 8-962-300-3015. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 992-300.
2: А что, считает, что он его потерял? То есть, типа, надо быть внимательнее. Лучше следить за своим пенисом. А может, кстати, ведь действительно, ведь может быть, пенис нужен на веревочку. Знаете, как варежки привязывать? Плохо еще следим за нашими...
3: Возможно, пенисами. Это была стратегия защиты клиники, которая 3 года как бы отрицала свою вину. То есть, может, они так и говорили. В течение 3 лет как бы. Нет, потерял. Нет,
2: вы его сами... Нет, дорогие мои, пенис не утерянный. Пенис утраченный. Вот как это
3: называется. Трагически утраченный.
2: Угнанный пенис. Не растраченный, а украденный. И вообще, знаете, пора уже, по крайней мере, после этой истории уже новые какие-то юридические термины вводить. Какой у тебя статус пениса? Потерянный, украденный или просто маленький?
3: Все сложно.
2: Не кондиция.
3: Да, все сложно. В поиске, в активном поиске.
2: Это да, потому что после этой ситуации мы уже, знаете, мы хотим, россияне, быть юридически грамотными. Что делать в ситуации, когда тебе говорят, что у тебя пенис потерян, а ты знаешь, что тебя его украли? Значит, и что в Ивановской области 30-летний мужчина лишился пениса после неудачного обрезания? А, кстати, а как вот это называется ситуация? Это типа неудачно обрезал? Типа, да, вот неудачно обрезали, хватили лишку, да?
3: Или как?
2: Ну да. Или просто как?
3: Ну как-то вот да. Нет, тут нужно понимать, хирург ни в чем не виноват. Он обрезал удачно. Анестезиолог виноват, который вколол ему не ту анестезию.
2: Ну, это да.
3: У хирурга все тип-топ.
2: Ну и чувак этот тоже, знаете, типа, сегодня не мой день. Встал не с той шишки, скажем. Но, послушайте, я не ослышался. Что там в Ивановской области? Этот чувак из Ивановской области? Объясните мне, а зачем человеку в Ивановской области обрезание? Я еще понимаю, когда там обрезание нужно чуваку в еврейском автономном округе. Там, по крайней мере, три или четыре еврея живут, там максимум. Все остальные давно переехали не в еврейский автономный округ, то есть в Израиль. Но в Ивановской области... Иваново — это же вообще город невест. Или, может быть, он перепутал, может, он не обрезание, а отрезание хотел сделать.
3: Это город невесты Иваново.
2: Ивановская... Как у невесты.
3: А Ивановская область, это, может быть, столица российское обрезание. Может, там главный центр находится, медицинское обрезание.
2: Обрезалово.
3: Откуда вы знаете? И туда туризм медицинский обязательный.
2: Может быть, это в Ивановской области город Малое Обрезалово. Может, это, конечно, я не знаю. Нет, ну, конечно, в любом случае, то, что он отсудил у клиники, у частной клиники, 30 миллионов рублей, это как раз говорит, да, это как раз говорит о том, что обрезался он не зря. То есть, еврей, наш человек.
3: А вот тут странно.
2: Ну, потому что человек может даже за свой пенис получить 30 миллионов. 30 лямов. Слушайте, он хотя бы 30 лямов-то стоит? Или на самом деле так, знаете, тянет на пару косарей максимум. Сколько?
3: Тут такая странный такой казус, понимаете? Смотрите, дело даже не в качестве пениса, не бывает как бы тактико-технических характеристиках, а в возрасте человека. Вот и в стоимости 30 миллионов. Потому что, смотрите, если бы мне в 30 лет отчекрыжили мой джунжурик, как некоторые слушатели его называют.
2: А вот ваши слушатели как-то называют?
3: Да, мои фанаты.
2: Ваши или джунжурика?
3: Опять кремовский джунжурик, а? Вот. Это мне как-то показалось бы мало. Понимаете, в наши уже преклонные годы 30 миллионов, ну нормально.
2: Послушайте, может...
3: Но в 30 лет только нет. Начинаются приключения пениса, как бы.
2: Может быть, у него в 30 лет уже все приключения. Может, у него в 30 лет он уже на пенсии, как у вас, в 70. Так что нет. Тут вопрос просто, насколько он тянет. Ну, тут же, видите, о чем эта новость на самом деле? Эта новость на самом деле о том, что... Вот, представляете, насколько предприимчивый человек, что он может заработать даже на своем пенисе. И знаете, что я боюсь? Я боюсь, как бы вот наши люди сейчас не бросились массово обрезать неудачный пенис в надежде получить 30 лямов. А то, знаете, у нас люди сейчас за лишние там 10 тысяч готовы там палец я отрезать. Тут конкурс был недавно в Ставрополе, по-моему, да? Местная какая-то компания по продаже сантехники устроила конкурс. Значит, участники там на скорость заставляли участников пить как, что-то там из унитаза за 100 тысяч. Что думаете, за 30 лямов они себе пенис не отрежут? Да на скорость еще, быстро, раз. Особенно, если ты его покупал за муку. Я имею в виду, ну, брал там 10 сантиметров. Ну, а, конечно, вообще новость жуткая, потому что, ну, вот так вот и делай обрезание. То есть ты пришел, значит, обрезать, а тебе по ошибке отрезали. Зашел с пенисом, а ушел с 30.

0: 10 миллионами. Без всяких проблем.
1: Значит, нужно делать это все в государственных клиниках, под присмотром государства, через госуслуги, а не всяким частным там шарахаться клиникам. Государство же нас не обрежет нас.
0: Я люблю государство, чтобы доверять ему. Это нехорошо. Нет, это пенис в госуслуги.
1: Ну да.
0: Ну, хотят.
1: Да.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Против хейтеров Колобка возбудили уголовное дело. Силовики уже ищут пользователей, которые угрожали расправой создателям фильма в комментариях и личных сообщениях. Им грозит до 5 лет колонии. Ранее режиссер Антон Маслов рассказывал, что около 2 недель получают угрозы и проклятия. Они известные также пишут его жене и другим членам семьи.
2: Ё-моё, и это все из-за Колобка? Вы знаете, я вам скажу, Колобок уже не тот. Из-за Колобка угрожают родным? Я не понимаю, он что, настолько жуткий? Что там за Колобок такой? Колобок с Колобахой?
3: Я не знаю, пока не смотрел.
2: Я уже не собираюсь. У Колобка там что-то кроме Колобка еще есть? Как он вообще выглядит? Как что?
3: Нет, ну как выглядит, я все знаю. Уже были.
2: Он хоть с одной головой?
3: С одной головой.
2: А рот?
3: Мало того, один? Он одна голова.
2: А, ну вроде обычный такой среднестатистический Колобок. Угрозы и проклятие. И даже проклятие. Он что там, задел чьи-то чувства? А может быть, видимо, ну, то есть, я не очень понимаю, что произошло, но, знаете, это похоже, что кто-то обиделся, увидев в Колобке, может, себя. И, наверное, надо авторам было просто сделать какой-то, знаете, обычный дисклеймер. Типа, все персонажи вымышлены, любые совпадения случайны. Да, и что там, типа, Колобок это просто собирательный образ. Может быть, знаете, знаете, кто обиделся? Может, бабушки пишут, ну, угрозы.
3: И дедушки.
2: Ну, и дедушки, потому что,
3: да. От них же он сбежал.
2: Конечно, от мошенника, потому что Колобок похож на мошенника, да, как известно, от бабушки и от дедушки ушел. Ну, авторам надо было написать, что там, Колобок, да, ушел от бабушки, но без 30 миллионов, которые она выкинула ему из окна, чтобы он переместил их на безопасный счет.
3: А еще, чтобы не возбуждать какую-то особую ненависть, там, на дневных, то есть в детских сеансах блюрить Колобка в фильме. Знаешь, как сигареты у нас.
2: Чтобы ненависть к кому?
3: Вот Колобку? Чтобы он не расшатывает, чтобы знаете ситуацию.
2: Нет, ну понимаете, если просто если забрюлить Колобка,
3: да?
2: То что останется?
3: Какие-то другие там люди, есть какие-то другие персонажи. Лиса, волк, баба, дед.
2: А называется Колобок?
3: А вот да, хотя, может, название заблюрить.
2: Да, вот это другое дело. И, ну, послушайте, угрозы пишут из-за фильма Колобок. Слушайте, вот я. Просто думаю, я с ностальгией вспоминаю наши времена. Потому что в наше время Колобки были совсем другие. Никто, знаете, из-за Колобков никому не угрожал. Ни из-за Колобка, там, ни из-за кота в сапогах. Даже, знаете, ни из-за петушка золотого гребешка. Ну, так иногда на петушка золотого гребешка определяли, конечно. Но никто особо не угрожал.
3: Ни из-за белки, которая вот ядра чистый изумруд.
2: Да, конечно, там были в наше время вопросики там, к 7 гномикам, да? Там за Белоснежку можно было ответить. Или вот у там, Носова, да, Незнайка в Солнечном городе. Помнишь, там был такой персонаж Сиропчик?
3: Угу.
2: Да, за Сиропчик могли притянуть, если он слишком сладенький, например. Но Колобок!
3: Да, какая-то мутная история.
2: Мутная совершенно.
3: И, смотрите, как бы лицо амбассадор Колобка это Гарик Харламов. Да, как бы, ну, как бы все знают давно, что он озвучивает. В принципе, с него он как бы там срисован, мимика его там, да, вот как бы. А вот угрожают режиссеру. Как вот Харламов проскочил по грани? Почему вот снимники?
2: Может, его не узнали в Колобке?
3: Да как
2: перевоплотился. Знаете, перевоплощение такое. А может быть, думают, что его туда обманом втянули. Околобочили. Этого
3: насильно,
2: Харламова.
3: Да?
2: Насильно, конечно. Но объясните мне, черт побери, что они там наснимали? Ну, ведь тут я же... Дело-то точно, ну, не только, как минимум, в этом Чеке-пауке, который этим шедевром задвинули, да, там, типа, ну, хейтеры, да, так сказать. Но, видимо, само кино такое, что кому-то хочется даже после него проклинать. Может, там Колобок такой, что, да, что аж просится на грех. Не знаю, им, может быть, слушайте, ребята, может быть, надо было снять Колобок в другом жанре? Ну, не порно, конечно, да, с Колобком, потому что порно с Колобком особо не сни, как бы, у него же этого нет. Иначе бы ему трудно было катиться.
3: А зачем ему это? Там, понял? Да. Чем ты это сказал?
2: Окей, ладно. Не, ну тоже так. А кто будет? Чиполлино вторым? Кто? Не, а вот ужасы с Колобком, там, типа техасская резня Колобка бабкиной бензопилой. Вот это да. Или знаете что? Или вот я сейчас дам совет авторам фильма. И даже вот прямо сейчас, чтобы не было проблем, просто переименовать. И если проблемы были с Человеком-пауком, просто надо фильм назвать. Не Колобок, а Колобок-паук.
3: Человек-Колобок.
2: А кто человек?
3: А кто Колобок, тот и человек.
4: Реклама. И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Оцените до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: миллионы, может быть, миллиарды одиноких людей, которые сейчас ждут вашего сообщения. Но вы пишете, конечно, не им. Вы пишете совершенно впустую сюда нам. И это очень здорово для нас, потому что мы за счет ваших сообщений, собственно, и проводим наше рабочее время. Вы понаписали тут кучу всего, кое-что из этой кучи мы будем читать в эфир. Это у нас называется «Народные новости». И что там?
1: Ну, тут у нас была новость о том, что предложили заменить недостающие железные дороги в тех местах, где их нехватка, на дирижабли. До этого у нас была новость о том, что разрешили пассажирские перевозки воздушными шарами. Что-то происходит, как бы, да? И мы спросили тебя, вот какие вот твои самые любимые транспортные средства, их плюсы, как бы, ну, и какие самые нелюбимые, и их минусы. И, возможно, тебе чего-то не хватает в этой линейке, тех же дирижаблей, тех же, как бы, собачьих упряжек, тех же шаров воздушных. И, знаете, с восторгом наши слушатели, такие они прогрессивные, молодые, такие... Встретили эту новость про дирижабли. Вот, например, поезда — это действительно зло. Надо их как-то отменять. С поезда всегда выходишь с похмелья. Ничего не хочется. Зачем ехал куда-то — непонятно. Лучше дирижабли.
0: Но, чувак, с такой тенденцией в дирижабле ты сопьешься полностью. Потому что тут ведь какая штука. Да, конечно, поезда, разумеется, ну, провоцируют.
1: А реально, как-то... если ехать больше 4 часов, выходишь, башка
0: трещит. Откуда угодно. А из дирижабля можно прям сразу в отрезвитель. Или просто на лечение, или подшиваться. Нет, а тут какой-то другой транспорт нужен, очень быстрый. Вот какой самый быстрый транспорт, чтобы не успеть?
1: Ну, у него хопа, я в Москве.
0: Это, может быть, не в его случае, потому что, может, мысль медленная. Ну, в этом смысле, фантазия.
1: Ну, да.
0: Да.
1: А вот еще, видят такие плюсы дирижаблей. Дирижабли-топчик. В них можно поставить экран и показывать пассажирам легкую эротику. Будет весело.
0: А в поезде нельзя?
1: В поезде? Нет, нельзя. А в автобусе? У нас правила нулевые пользования железными дорогами. Нельзя поставить экран и показывать легкую
0: эротику. А правил пользования дирижаблями еще нет. И можно вот этой дыркой воспользоваться. Да, можно воспользоваться вот этой юридической пока неопределенностью. А вы представляете, а ведь можно не только же... Ведь, знаете, в дирижабле, учитывая, что он, если он только что появится, вот прямо сейчас, можно вообще делать все, что угодно. Можно и смотреть, да, вот, да на экранчике. Его... Можно... А кто тебе запретит на дирижабле? Ты вообще вот это делаешь? Раз, два, три, четыре. Ты наверху вообще, да?
1: Ну, а там, да, как бы, еще юридически никак это
0: никак.
1: Не урегулировано.
0: Плюс вот эти, знаете, есть такое выражение, не помню, кто его сказал, да, такие прекрасные поэтические строчки. Нету большей красоты, чем пописать с высоты. Разве это не про дирижабль?
1: Вот, кстати, по этому поводу. Потому что, действительно, самолеты бездушные, эти абсолютно машины, лишили нас этой возможности.
0: Там, поезда тоже какая-то, да, высота.
1: Раньше,
0: да?
1: Нет, раньше там была дырка, как бы, на шпалах. Сейчас уже все это ушло. О,
0: дырки уже нет?
1: Нет. А вот пишут. Я полечу на дирижабле, только если там туалет выглядит как дырка за борт. Вот по старинке, как наши деды. Вот,
0: потому что мы привыкли, да, конечно. Нет, конечно, разумеется, так-то мы не полетим. Но только если, чтобы дырка была, важно, чтобы она размерами была меньше тебя. Иначе вместе с пописить уйдешь и ты.
1: Ну, там как-то продумать.
0: Продумай дырку.
1: Или можешь так закреплять, как бы, ремнями безопасности над этой дыркой, над этой пропастью. А вот есть, как бы, такие критики вот, возможного одирижабления нашей страны. Добрый вечер. Ниву с карбюратором ни один дирижабль не заменит. Можно ехать по дороге, можно без дороги, поперек или вдоль поля, через кусты и камыши, песчаные дюны.
0: Нива без карбюратора. Ну да, я согласен, Нива без карбюратора — это как дирижабль без баллона.
1: Плохо ездит.
0: Да, ну так, да. Нива без дирижабля — это как поезд без вареных яичек в вагоне. То есть это вообще нереально просто. Но, с другой стороны, Нива без дирижабля — это разве...
1: Нива без карбюратора.
0: В смысле, без карбюратора. А этот не
1: одно. А может замутить дирижабль Нива?
0: Нива дирижабль, это действительно. Вот это
1: тема.
0: То есть проходимый, высокопроходимый. Да. Да. Чтобы пройти через что? Через облака, через дома.
1: С подвесным карбюратором и дыркой к туалетам. Так, собственно, такой Нива.
0: Так, дайте я... Что тут? Здравствуйте, товарищи. Вот это отличная тема. Отменить моноколесо, самокаты курьеров на их электровелосипедах. Эти демонические изобретения заменить на бег с препятствиями пересеченной местности. Не понял. Заменить моноколеса курьеров, отменить и заменить их?
1: Ну вот, заменить их всех дирижабли. Ну, почему нет, да?
0: Ну, кстати, я бы я бы проголосовал всеми своими семью руками за то, чтобы курьеры были не на электровелосипедах, которые... Я жив только благодаря случайности, потому что они ездят по тротуарам со скоростью 40.
1: Капец вообще, конечно.
0: Да, а представьте, если они все пересядут на дирижабли, и курьеры, и таксисты. И кого еще можно пересадить?
1: На всех пересадить, чтобы с голубями в отношении выясняли.
0: На голубей на дирижабли. Всех. Не, кстати... Это, кстати, кайфово. Курьеры на дирижаблях – это действительно тема. Это единственное, что один вопрос, конечно, вот вопрос туалета. Потому что курьер все-таки, хотя бы остановился на земле, а так, если вот он...
1: А думаете, они останавливаются на земле?
2: Да нет, они не останавливаются
0: нет,
2: на земле.
0: Нет, а где они
1: так
0: делают?
1: Прямо так, да.
0: Я просто не такой курьер.
1: А вот не знаю. По поводу любимого вида транспорта. У меня есть история про самодельный алкоплот. Мы его строили из поваренных деревьев и пустых полторах от выпитого пива где-то месяц. Собрали. Готовы были плыть. Но его кто-то угнал.
0: И что? Мораль, что плот это...
1: Вот любимая... Алкоплот, любимый способ
0: движения. Алкоплот.
1: Алкоплот.
0: Тут важно понимать. Алкоплот это тот плот, который работает на алкоголе? Или это тот плот, который обычный плот, но те, кто на плоту работают на нем?
1: И плывешь, ты...
0: Там. В какой момент он начинает
1: работать? С самого начала.
0: Еще
1: на берегу. Так и задуман, да.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россиянки пострадали после интимного душа во Вьетнаме. По словам туристок, после бесплатного медосмотра в Нячанге врач показывает пациенткам табличку «Вы больны», после чего предлагает платные процедуры. Одна из них – очищение интимной зоны по цене около 2000 рублей. Процедуру проводят пульверизатором с некой коричневой жидкостью без лишних объяснений о фактическом составе препарата. После такого лечения у одной из туристок появились жжение и сухость, которые не прошли даже спустя несколько дней.
2: Слушайте, а скажите мне, а что это вот за экстремалки-отморозки, которые рискнули принимать интимный душ во Вьетнаме? Знаете, мне кажется, что даже Ленин не рискнул бы принять интимный душ там, хотя это и соцстрана. Да даже сам Хо Ши Мин, глава коммунистической партии Вьетнама, не решился бы. Ну так, может быть, брызнул бы пару капель на пенис. И то это был бы не интимный душ, а так, знаете, легкое интимное ополаскивание.
3: Ну это, нет, были вполне себе такие здравомыслящие женщины, уравновешенные, пока не возникло бесплатный медосмотр. Бесплатный.
2: А, ну это многое объяснило. Ну, объясните мне, значит, интимный душ. Я просто пытаюсь понять, а что это вообще такое? Ну, просто, извините, я просто слышу эти слова в первый раз. Ну, то есть есть душ, да, а есть вот прям специфический интимный душ, да? Значит, и, да, просто интимный, да? Вот чем он отличается от вот этого душа?
3: Есть много видов разного интимного душа. Вот как, например, у нас в туалете на рекорде есть интимный душ. Но там другой, там пульверизатор во Вьетнаме.
2: Пульверизатор,
3: как раньше, знаете, парикмахеры одеколончиком там освежиться. Человек побрил лысину.
2: Так,
3: да?
2: Это разве душ?
3: И табличка, вы больны? Почему табличка?
2: Значит, после бесплатного медосмотра врач показывает пациентам табличку «Вы больны», да, и после чего предложил им платные процедуры. Тут я не совсем понял, а какой врач? То есть они пришли к врачу, да, ну там, к венерологу, да, или кому, не знаю, просто. А он им табличку, вы больны. Ну, слушайте, да я бы после такого врача бежал бы, чтобы пятки сверкали. А если бы он еще с этой табличкой за мной погнался, я бы, знаете, с интимным душем было бы не догнать. Только если бы он меня этой табличкой по балде еще и связал, только тогда бы я бы позволил себя. А не интимный душ. Слушайте, что это было? То есть, значит, они пришли на медосмотр к какому-то вьетнамскому врачу. Он им, значит, табличку «Вы больны», и типа «Вы больны, пройдемте со мной в интимный душ», что ли?
3: Да. Возможно, во Вьетнаме врач тот, у кого есть табличка. И что мне подсказывает, что таблички «Вы здоровы» у него нет?
2: Ну, может быть,
3: почему
2: она есть.
3: Табличка?
2: Что еще? Нет, может быть, табличка есть, но это для, знаете, для своих. И у них, значит, после душа какое-то жжение. А что они хотели? Хорошо, что вообще живыми ушли. Он мог бы еще этой табличкой хоглавушек, чтобы совсем были нездоровы. И табличку туда же, да, вместо
3: и,
2: душа.
3: Кстати, все понятно, как бы все логично по поводу жжения, сухости. Все же знают, что в Вьетнаме, как бы, есть, существует такое лекарство, как звездочка, бальзам. И все сходится. После него и жжение, вот как бы попшикало, ну, немножко растворенной звездочкой.
2: Ну, это... А зачем тогда душ? Можно просто было, не знаю, смазать палец. Или даже не палец, а вот, например, вот что-то еще и раз.
3: Это очень жестоко. Нет, как бы, тут, видимо,
2: растворяют звездочки. Нет, смотрите, подставляйте, вот я уже смазал. Звездочки. Знаете, мне кажется, что с душ это что-то вот такое, интимный душ во Вьетнаме. Знаете, не исключено, что этот душ разработан во время войны с американцами. Да?
3: В ответ на напал.
2: Да, да, именно, как оружие, но не газовое, а интимное, душ. И, может быть, не одна сотня американцев полегло от интимного душа. Все чесалось у них до 80-х. Потому что появились же одни из сухости, которые не прошли. А чем они им там в пиписку прыснули? Мне даже страшно представить. Может быть, это... Может быть, они неправильно по-русски написали, да, табличку. Может быть, это был не интимный душ, а противный. Не душ, может быть.
3: А чем не брызнет туда, будет жжение, понимаете?
2: Куда?
3: Ну, куда? Какое дело, понимаете, нежное.
2: Какое-то...
3: Вот.
2: Что вот?
3: Вот подтверждение моих слов.
2: Вы так можете сказать.
3: Да, всякий раз. Любую чушь, как бы. Да, любую.
2: Окей.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Адварис». 10 августа в Ставрополь малооблачно, дождь с грозой. Днем воздух прогреется до плюс 27, вечером плюс 21. Ветер западный – до 7 метров в секунду. 11 августа в Ставрополе переменная облачность, местами дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 19. Ветер западный – до 10 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
7: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS-77.
8: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23 56 20.
9: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
10: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
9: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
10: Да, вход с Октябрьской. «Мангал Турк» или на Тухачевского 24/1.

0: шоу.
1: Москвич инсценировал собственную смерть, чтобы не платить за аборт беременной любовнице. С его телефона девушке сообщили, что мужчина погиб и на похороны приходить не нужно. Но спустя 3 месяца она увидела покойника в сторис. Выяснилось, что за это время он успел не только воскреснуть, но и жениться. Теперь любовница и супруга готовят заявление в полицию.
2: Да, теперь ему придется умереть еще сильнее. Совсем-совсем умереть. Черт! Толку объяснить ему, я не готовит заявление, если он все равно умрет. Он неуязвим, если что, он в домике, в морге.
3: Да, и к тому же, как за что его могут наказать? По-моему, с точки зрения закона, он ничего незаконного не совершил. Нет у нас такой статьи, что нельзя в частном порядке притворяться мертвым. Вот я сейчас лягу здесь, закрою глаза, ручки сложу, как бы, и смотрю, я мертвый, смотрите, я умер. За что меня?
2: Трудно сказать. Ну, может быть, уже есть такой закон. На законы быстро принимать. Закон о мертвых.
3: Я не слышал. И Госдума в отпуске.
2: Ну, поэтому будем надеяться. Но в любом случае, теперь этому чуваку придется, конечно, сложнее. Потому что для этого просто, типа, он сообщение отправил. А теперь сообщением-то не обойтись. Ему, наверное, нужно еще какую-то фотку прислать будет. Где он там, например, знаете, навзничь лежит, а рядом там, например, окровавленный топор. Или стрела от лука.
3: А может, он не сообщение отправил? Может, он голос изменил себе такой? Там, Валера умер. Это его дед. Да. Нет, на похороны не приходите, как бы не надо.
2: Ну, теперь, если голосовой, то нужно рядом еще там, ну, и чтоб он... Хотя нет, мертвые не стонут, да?
3: Ну, короче, теперь... Редко стонут. Да,
2: мертвые не кусаются. Да, или как там? Ну, точно уже теперь что-то сложнее придется придумать. Но, значит, что-то москвич инсценировал собственную смерть, чтобы не платить за аборт беременной любовницы. Слушайте, а я не понимаю, а что, в Москве умереть проще, чем заплатить за аборт? Там что, аборт уже стоит как трешка в Саратове, что ли?
3: Ну, смотрите.
2: То есть проще прикинуться жмуриком, чем заплатить.
3: Аборт стоит каких-никаких, ну, денег. Я не знаю, каких, как бы это дело плохое, там мы осуждаем. Но притвориться по телефону мертвым бесплатно. Вообще, чуете разницу?
2: Ну, хотя сейчас, понимаете, это бывают тарифы такие. Ну, хотя да.
3: Ну, и, кстати, и вот явно, что мужик какой-то, ну, какой-то зумер. Вот реально, вот не могут они без сторис. Нужно быть, если ты притворяешься мертвым, аккуратней со сторис, как бы. Пытайся не выходить в них хотя бы полгода.
2: Ну, а вот, что, хотя... у мертвых даже у зумеров сторис нет?
3: Вот получается, что вот
2: я
3: так вот спалился.
2: Ну, значит, вот с телефона этого чувака, да, типа ей сообщили, что мужчина погиб, и на похороны приходить не нужно, но спустя 3 месяца она увидела покойников в сторис, и выяснилось, что за это время он успел не только воскреснуть, но и жениться. И вот это, конечно, для женщины самое страшное. Увидеть мертвого женатым. То есть лучше бы он просто зажмурился, да? Не так обидно. Потому что самое страшное для женщины – это не любовник-покойник. Это она переживет. Самое страшное – это любовник-покойник-женатик. Женатый на другой. Это, посмотрите, какой ужас. Мертвый? Да ладно, фиг с ним. Это самое страшное. Она, видите, как испугалась, когда увидела, что он женатый. То есть это он меня...
3: Может, у него и жена мертвая.
2: Как называется это сторис, когда все...
3: Все умерли. Как и называется.
2: Это грустная история.
3: Грустно, да.
2: Но, ладно, с этим-то что, хреном все понятно, да? А там обычный марамой синдромом покойника. Но это тетя. Вот это самый перл. Значит, а с его телефона девушке сообщили, что мужчина погиб, и на похороны приходить не нужно. И все. И это ее устроило? А кто ей это написал, не заинтересовал? Может, его грохнули? Может, это убийца написал? Не нужно приходить на похороны. Ну, окей, тогда схожу на йогу. Как это было? Что значит?
3: Ну, вот она, может, она сразу спросила, а можно на похороны не приходить? Можно, не приходить.
2: Я вам скажу, они друг друга... Стой, мне вообще жалко, что эта пара распалась из-за аборта. Потому что оба они, конечно, жертвы аборта сами. То есть пара абсолютно идеальная была. Смотри, один притворяется мертвым, чтобы не платить за аборт, а другая тоже жертва аборта. Ей прислали сообщение, что любовник умер, на похороны не ходя, она, окей, не пойду, да, сделаю маникюр с черными траурными ногтями.

0: 20 часов 54 минуты. Кремов уже привстал, надел свои искусно вышитые верхние платки, мантии, окрашенные дорогим королевским пурпуром. Собрался уходить, но нет, господин Кремов. 5 минут практически. Читаем сообщение, что там.
1: Ну, по поводу самых любимых и нелюбимых видов транспорта, то есть для твоего личного передвижения мы сегодня говорим. Вот Игорь пишет. Лифты и самые прекрасные и чертовски подлые машины. Просто лифт какой-то сатана, такой вот какой-то.
0: А подло это потому, что он тебя не везет в другой район, что ли?
1: Ну, кстати, возможно, знаете почему? Мы тут много обсуждали как бы, вопрос как бы, туалета в общественном транспорте. Ну, там, в поездах, с появлением камер в лифтах, как бы, он утратил функцию общественного туалета.
0: Понимаю, лифт, да, в лифте нет туалета, но это никому не мешает.
1: Нет, уже мешает, с камерами во многом мешает.
0: А я иногда захожу в такие лифты, что я говорю, ой, лифт или туалет? Потом вижу, туалет с кнопками не бывает, да?
1: Просто
0: как сейчас иногда такие лифты, их от туалетных кабинок-то не отличить, кроме кнопок. И то кнопки иногда
1: Знаете, вот отличие, которое как бы, то есть, раньше было и теперь пропало. Это привратник в лифте, в ливрее. Помните в фильмах про старину?
0: А он разве прямо в лифте? Он такие лифты, которые открываются такие,
1: открывают,
0: знаете, как ворота.
1: Да, такой.
0: Их привратники называют?
1: Да.
0: Я думаю, что назвали по-русски старинным словом лифтер.
1: Нет, лифтер это который рулит лифтами, как бы, на
0: расстоянии. Да. А я думаю, что у нас тоже их так называли. Нет,
1: в дорогих домах, в дорогих отелях, стоял, в старых фильмах обычно это чернокожий он был такой, да, такой солидный такой. А вот сейчас таких нет, как бы, да? Вот,
0: да, абсолютно. И, кстати, действительно, это очень классный человек, даже не в том смысле, что он был полезен. Он создавал вот эту атмосферу аристократизма.
1: Что не подписываешь, да? Хоть ты граф, не граф, писать не будешь.
0: Ну, если только на него, на привратника, да? Если вместе с ним.
1: Ну, если слишком перепил, там, не знаю, там в лобби отеля мадам Клико шампанского, да, как бы там.
0: Да, но в любом случае привратник тебя поддержит, да, а не так просто.
1: Как бы, это очень серьезные чаевые.
0: Ну, может, и серьезные, так я почитаю. Ну, что там? Так, вот Пьер пишет. Привет, КХ, моноколесники прям бесят, а лыжники красавцы. Но знаешь, я тебе что скажу. Когда лыжники едут на тебя в августе, я бы предпочел моноколесник.
1: Ну, красавцы они же сразу.
0: Нет, красавцы, это, конечно, да.
1: Лыжники только красавцы берут.
0: Да, конечно. Ну, или вот, что вот Саня пишет. Я задонатил Хрусту 500 рублей. Кремов, покажите свой телефон. Не перепутал ли он? Можно секундочку?
1: Я вам задонатил?
0: Никто ничего не задонатил. Нет, может быть, он вам задонатил. Мне просто не...
1: спасибо, да, такое.
0: Можно?
1: Что это вам пришло? Саня, нормально, Саня. Ради 500 рублей я побуду минутку Хрусталевым.
0: Вам пришло уведомление, Саня задонатил?
1: Да, что? Саня задонатил.
0: Где ты мне задонатил, чувак? Писать всякую чепуху каждый может, а ты задонать. Я по 500 рублей, знаете, я 500 рублями не гнушаюсь. Вот все, задонатьте мне прямо, куда?
1: Ну, вот, давайте, записывайте мой номер, да, я передам.
0: Кстати, действительно, куда нам донатить, если что? Я задумался.
1: Ну, просто куда-то донатить, а там разберемся.
0: Да. Ну,
1: а сейчас такие приносишь, нынче лучше никуда не донатить.
0: Наоборот, лучше, да. Просто приносите.
1: Да, на личмандерам. Троллейбусы вообще нужно запретить навсегда. Эти ихние рога меня пугают сильно.
0: Ага, да. Пугают. Но действительно есть такие мужики, которые обожглись на рогах. Был такой у него случай. Прихожу домой.
1: Лось забодал.
0: Ну или хуже. Пришел домой, а там жена...
1: Знаете, еще появились такие твари-мутанты, электробасы. Они иногда поднимают рога, иногда опускают. Он так притворяется не троллейбусом, да? Там хоба, там пинг!
0: Даже...
1: И рога выскакивают.
0: Это реально.
1: А он уже подобрался близко к тебе, да.
0: Не, это нехорошо. Да и троллейбусы, ну, слушайте, зачем троллейбусы? У нас мы вступаем, хоть и медленно, хоть очень инерционно, но в новую эру. В эру электровсего. Электромобиль.
1: Электробритв.
0: У вас уже электробритва,
1: да? Я прикиньте, да? Я шагаю в
0: перерыве. Электропылесос.
1: Да, электроплита.
0: Все, да, все понятно. Ну, а на самом деле, у меня нет ни того, ни другого, ни третьего из электро. Этим всем не
1: пользуюсь. Электроутюг.
0: У вас электро уже?
1: Ну, такое...
0: А на электробатарее есть солнечный?
1: Остался такой чугунный, который нагревать, знаете, на открытом огне нужно.
0: Что?
1: Ну, он красивый стоит.
0: Ну, и, кстати...
1: Электро некрасивый.
0: Нет, абсолютно нет. Но а нужен ли троллейбус, когда все электрическое? Вот там Маск, я слышал, уже делает эти электрические дома.
1: Значит, троллейбус, он электрический?
0: Модули. Ну, конечно, он электрический. Троллейбус-то на чем он идет?
1: Ну, да.
0: На электричестве. Я говорю, зачем он нужен? Тогда все и так. Уже все будет скоро электрическое. Я, честно говоря, я бы хотел... Вот я знаю, что вот я, да и вы боитесь летать.
1: Ну да.
0: Вот если самолеты на электричестве, например.
1: Электролеты?
0: Да, чтобы рога и...
1: Рога, или такой просто длинный шнур за ним тянет.
0: Надо подумать. А вот мы на электричестве.
1: Ну, я...
0: Наша программа. Ну,
1: да, вы на пару, по-моему, работаете.
0: А вот мой пар на сегодня иссяк. Что, все, смотрите, да 21. Все. Да, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати.

Слушайте, в самом начале эфира Рекорд Пати вспомнил такую фразу, не знаю, почему она мне в голову пришла. Если нужно объяснять, не нужно объяснять. Короче, ребят, мы ничего никому не объясняем, просто знайте, что прямо сейчас двухчасовое танцевальное действие Рекорд Пати. Я Тим Вокс, приветствую всех, кто на позитиве. Ну и, конечно же, мы вместе с вами начинаем заряжаться, наполнять импровизированный танцпол и раскручивать планету в правильном танцевальном направлении. Ну и, конечно, превращать вашу домашнюю вечеринку в рекордную. Или если вы за городом, то, собственно говоря, в Open Air. Итак, 2 часа танцев, 2 часа нашего отрыва по полной программе на радио Тусе Рекорд Пати объявляется открытым. Погнали! Рекорд Пати.

0: новости на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Сергей Лазарев приобрел квартиру в Майами. Об этом прямо сейчас. Певец Сергей Лазарев купил недвижимость в Майами в элитном комплексе «The Floridian Condo», который расположен на побережье. Стоимость недвижимости составляет чуть больше $1 миллиона. В доме, кроме бассейна, есть тренажерный зал, парковка, собственные причалы для яхт. Покупку якобы оформляли через агентство недвижимости старого знакомого Лазарева, Александра Бароева. Причем Бароев подтвердил информацию, а Сергей Лазарев и его пресс-атташе отказались от комментариев. У Лазарева интерес собственной недвижимости в Майами появился еще несколько лет назад, когда певец ездил отдыхать в США. На этом все. Услышимся.
0: Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exceed TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exceed Center Dvaris объявляет финальную распродажу на последние Exceed TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточните. Найти в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
5: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
4: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
5: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
6: Страчателла, моцарелла, джелато.
7: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
8: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий. Оперативно.

вы хотите еще больше музыки, еще больше саунда, еще больше отрыва, то смело забегайте в мобильное приложение «Радио Рекорд». Там у нас более 100 интернет-станций совершенно на любой музыкальный и танцевальный вкус. Плюс ко всему есть интернет-поток «Пати 24/7», который является неким продолжением нашей радиовечеринки «Рекорд Пати» по музыкальному формату. А также все эти потоки можно добавить в избранное, чтобы они всегда были под рукой. Все это можно сделать в мобильном приложении «Радио Рекорд», с чем я вас, собственно говоря, и поздравляю. И прямо сейчас предлагаю еще порядка 90 минут, около полутора часов, потанцевать здесь, на нашей радиотусе, на импровизированных танцполах радиовечеринки «Рекорд Пати».

0: Партнер выпуска — компания «Адварис». 10 августа в Ставрополь малооблачно, дождь с грозой. Днем воздух прогреется до плюс 27, вечером плюс 21. Ветер западный до 7 метров в секунду. 11 августа в Ставрополе переменная облачность, местами дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 19. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exceed TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exceed Center Dvaris объявляет финальную распродажу на последние Exceed TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23 56 20.
6: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
7: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
6: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
7: Да, вход с Октябрьской. Мангал «Турк» или на Тухачевского 24/1.
8: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
9: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
10: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
11: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-26-61-31. Услуги оказывают компании «Партнер». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
12: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
13: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS 77-74-15.

По-прежнему приветствую всех, кто на позитиве. Ну и, конечно же, объявляю старт нашего часа, как в свою очередь Радио Рекорд объявила лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк» в столице. Новая глава легендарного драм-н-бэйс-шоу перенесет нас, всех гостей, кто будет там, в мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь, лед. В одном масштабном мультимедийном перформансе на сцену ВК-стадиум, в свою очередь, выйдут три зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов. Это будут ветераны сцены, это будут герои новой волны. Кашин, Сейнт Райдер, Псинкро, Крот, Авинок, Сей2Кей. И, конечно же, гвоздь. Встречаемся 31 октября в Москве. ВК-стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Welcome! Все подробности на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS-77.
2: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
3: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
4: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
3: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
4: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Страчателла, моцарелла, джелато.
3: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
4: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовых коммуникаций 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS-77. 74-15.
5: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
6: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
5: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
6: Да, вход с Октябрьской, мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество танцевального, музыкального, свежего контента. Записи шоу и подкастов «Резидент Рекорд Клаба», другие герои эфира тоже присутствуют. Например, Крем Хрусталев и Капер. Куда же без них, конечно. Без моих шоу «Рекорд Релиз» и «Рекорд Клаб Шоу» мы тоже не обойдемся. Все это в телеграм-канале плейлисты Рекорда. Также Женя Балдин, Виолетта Юшкина и еще много-много интересных персоналей и их подкастов и шоу ловите в нашей... телеги. Меня, в свою очередь, зовут Тим Вокс. Я никуда не убегаю, напротив, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя уже в рамках рекорд-релиза. В следующем часе расскажу вам о свежайших треках, которые, кстати, можно обсудить у меня в телеграм-канале, называется Тим Вокс. Ну, а шоу «Рекорд Пати» сегодня закрыто. До завтра.

0: Прямо сейчас на Рекорде. Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз».
1: Алоха, амигос, зовут меня Тим Вокс, и власть мне данной открываю рекорд-релиз, как и обещал. Сегодня в этом часе треки, которые мировые танцевальные лейблы выкатили в минувшую пятницу, мы с вами обязательно обсудим, у меня в телеграм-канале Тим Вокс, ну а прямо сейчас поговорим о них в эфире. Итак, рекорд-релиз стартуем вместе с композицией от Marshmello и Vibroactive, How I Feel, релиз лейбла Joytime Collective, Great Music Group 7 августа. Marshmello в этот раз работает вместе с Vibroactive и заметно уходит в более тяжелую басовую структуру.

0: фирменной энергии, поэтому трек звучит значительно агрессивнее многих последних работ Marshmello. Кстати, предыдущий релиз в этом же составе вышел 7 числа, но марта и прошлого года. Прямо сейчас в рекорд-релизе Marshmello, Vibe Reactive, How I Feel.
1: Рекорд-релиз.

продюсера Брейдизи и коллаба у него с бразильцем On Boss, так называется Labuten. Релиз лейбла Gotta Move от 7 августа этого года. Парни объединились для бейс-хаусового релиза на Gotta Move, лейбле Insomniac. Между прочим, сам же трек построен вокруг тяжелого баса и клубного грува, а название здесь не случайно. Композиция посвящена девушке, которая буквально крадет внимание в клубе. Короткая идея, жирный продакшн и очень понятная клубная структура. Прямо сейчас в рекорд-релизе Brady Z, On Boss, Labuten.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
3: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовых коммуникаций 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS 77. 74-15.

Это Рекорд Релиз, друзья. И здесь у нас продолжение «Старичок Федерик Гранд» с треком «That Thing». Лейбл у нас «Reliant Records». 7 августа состоялся релиз. Федерик Гранд, в свою очередь, возвращается с треком, который он успел проверить в собственных сетах еще до официального релиза. Здесь он сознательно опирается на клубный грув и характерный электрохаус-подход без какой-либо попытки превратить композицию в прям суперхит. И сам Феде отмечал, что играет этот трек в своих сетах до выхода, конечно. А прямо сейчас он будет играть этот трек и после этого выхода. Ну, 7 августа, если вы понимаете. Федерик Гранд, да.

Продолжение рекорд-релиза, друзья. У нас релиз лейбла Tomorrowland Music от 7 августа. Это «Медуза», «Кевин Деврайс». Трек называется «Seven Days». Интересная встреча двух разных сторон современной электронной сцены. «Медуза» приносит мелодичность, вокальную структуру. А «Кевин Деврайс» — более темную техноэстетику. В итоге у нас получается гибрид хаоса и мелодик техно, который одинаково органично смотрится и в каталоге Tomorrowland Music, и в больших клубных сетах. Ну и прямо сейчас ловите эту композицию в эфире, где она тоже будет максимально лаконично смотреться, точнее, слушаться. «Медуза», «Кевин Деврайс», 7 days.

0: что сейчас будет? Ну, во-первых, релиз лейбла «Экстра Кредит» от 7 августа. Валентина Кан, Роми, Джангл Джем. Короче, собрались парни вокруг басового грува и характерно для Кана фестивальной энергии. Релиз, как вы понимаете, появился на «Экстра Кредит», лейбле, с которым Кан продолжает развивать более жесткую клубную сторону своего звучания. По темпу у нас здесь в оригинале 135 BPM, поэтому уже явно материал для более энергичной части сета, и прямо сейчас мы в этом убедимся. Короче, Валентина Кан, в принципе, всегда делал и удивлял свою публику, своих фанатов, и этот трек еще раз подтверждает, что удивлятор у него работает очень хорошо. Прямо сейчас Валентина Кан, Роми, Jungle Jam в рекорд-релизе.
1: Рекорд.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
4: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовых коммуникаций 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия ЛФС 77. 74-15.

Продолжение рекорд релиза у нас Тини Темпа. Реджи, Heaven or Hell. Релиз стоял 7 августа для Тини Темпа. Это особенно заметный релиз. Heaven or Hell стал его первым новым синглом после длительного перерыва и первым шагом к альбому The Night's Not Dead, выход которого стал заявлен на октябрь этого года. Сам Тини описал эту песню как трек, с которого начинается ночь. И это довольно точное описание, потому как британский урбан-вокал здесь соединен с современным клубным продакшеном. Итак, прямо сейчас

Ну и под финалочку, друзья, самое горячее, наверное, на этой неделе. Hardwell WNW Turn Up The Bass. Вот тот самый EDM практически возвращается. Лейбл Revealed, 7 августа, дата выхода. Идея здесь буквально вынесена в названии. Hardwell WNW возвращается к максимально прямому фестивальному звучанию, о чем я, собственно говоря, уже и поведал вам практически в начале своего спича. 145 BPM в оригинале, мощный бас, большой мейнстейджевый дроп. Причем это не случайная студийная коллаба. Revealed отдельно отмечали, что этот ID уже звучал по всему миру, и публика ждала официальный релиз. Hardwell WNW Turn Up The Bass. Ну а я напомню, что запись сегодняшнего выпуска рекорд-релиза всех предыдущих эпизодов рекорд-релиза и рекорд-лап-шоу ищите в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. У меня в телеге еще и новые эпизоды также совсем скоро появятся, поэтому послушайте сами с самого начала до самого конца и поделитесь с друзьями своими, чтобы они тоже заценили рекорд-релиз. Далее по расписанию. Сегодня понедельник, начало недели, а я все помню, да, диджей Фил и, пожалуй, самая красивая музыка вселенной по версии трансмиссии. Меня, в свою очередь, зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И адьос, амигос.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на «Рекорде». Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
3: Страчателла, моцарелла, джелато.
4: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Страчателла, моцарелла, джелато.
2: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
3: Телефон рекламной службы 992-300.
4: И все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд».

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Кефир.
2: Привет всем слушателям Радио Рекорд. Аргентинец Джусто Урдам Пилетто открывает сегодняшний микс треком с интересным названием «Путешественник по черным дырам. Гусары молчать». И это переносит наше постоянное движение по волнам чувств, которые несет нам музыка, к научной стороне восприятия, поскольку черные дыры воспринимаются нами только через догадки и решения, основанные на законах физики нашими учеными. А мне остается лишь довериться им. А черные дыры несут в себе множество крайне интересных тайн и событий, и размышлять об их истинном предназначении нам удобно и крайне интересно. Но вернемся к музыке. Напомню, что анонсы моих выступлений, а также немного о музыке и кино публикую в моем телеграм-канале «Кефир Was Here». Кстати, вы подписались на него? Это «Рекорд Клаб с кефиром».

Сегодня свой день рождения отмечает мой друг и главный менеджер всех времен и народов Сакико Шимано, который проживает в Японии и путешествует по всему миру, помогая людям находить новые контакты и возможности. Большой профессионал своего дела и человек с большим сердцем. С днем рождения, Саки! Мой девиз «Радио от слова радовать». С вами диджей Кефир в Рекорд Клабе.

Трек под названием «Мираж» продолжает мой микс. Мы плавно движемся в пространстве современной танцевальной музыки. Также напомню, что вы можете приглашать меня в качестве диджея на свои мероприятия любой сложности и любого размера. Вы слушаете «Рекорд Клаб» с Кефиром.

возросшая к середине микса экспрессия музыки, движет нами и дает явное ощущение, что дальше будет продолжение. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «DJ Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Was Here». Оставайтесь со мной. Это «DJ Кефир».

Еще больше позитивного хаус-саунда вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Chill House, VIP House и других круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

К завершению микса мы вернулись в мягкие воды спокойного звучания. Напоминаю, мой девиз: комфорт в музыке, комфорт в жизни. Это диджей Кефир. Оставайся со мной.

Друзья, спасибо, что были со мной в течение этого часа. Это DJ Кефир. Мои выступления на этой неделе будут анонсированы на всех моих аккаунтах, если они у вас работают. Подписывайся на мой телеграм-канал Кефир Вос Хир. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег DJ Кефир. Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале Кефир Вос Хир. До встречи ровно через неделю в 2 часа ночи с понедельника на вторник. Целую вас крепко. Пока. С вами было весело.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.